пробежки вниз по кроличьей норе, ну, естественно, отсылка к «Алисе в стране чудес», и выбрал я оттуда нетипичную для «Diablo Swing Orchestra» штучку, именно песню на испанском языке. Называется «Celebremos lo inevitable», то есть «Празднуем неизбежное».

Кристин Эвегерт, вокал, клавишные инструменты, и у нее еще 7 соратников по Diablo Swing Orchestra, и это был их альбом Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Карен Джойс — это псевдоним одного человека, мужчины 92-го года рождения по имени Ник Радиган. Живет он в штате Невада, где, в общем-то, музыки производится, не сказать, чтобы очень много, в отличие, там, сами знаете, от чего, что там в Лас-Вегасе происходит. У Ника Радигана есть своя группа под названием «Surf Curse», «Проклятие серфа», где он поет и играет на барабанах, но больше он известен благодаря своим сольным альбомам. Вот последний из них, 4-й, называется «Voyager», «Путешественник», и с него песня «Naked».

Naked, обнаженный. Ник Реттиган, он же Карен Джойс, его альбома Voyager. Ну, теперь мы послушаем очень длинный трек, но у нас крайне редко звучит музыка из Вьетнама. И более того, всегда вся вьетнамская музыка, которая звучала когда-либо, по-моему, в моих программах, это были всякие архивные записи из Южного Вьетнама, всякий биг-бит, рок-н-ролл, соул и так далее, 60-х, 70-х годов, до падения Сайгона в 75-м. А теперь послушаем, наконец-то, абсолютно современную и очень симпатичную, актуально звучащую вьетнамскую группу. Группа называется, я думаю, вам лучше, конечно, посмотреть в плейлисте, которые печатаются в разделе «Культура» на портале «Радио Свобода», потому что как это произносится, мне сказать сложно, но я бы произнес это как QEH. Так называется группа. Альбом их дебютный называется «Куен Трой». Главные люди в группе — это композитор, гитарист и басист Дак Нгуен и вокалистка Нгок Лин. Ну и, наконец, последнее вьетнамское, что мне надо произнести, это название песни «Туен Нгон Буой Чеум». Слушаем.

Вьетнамская современная инди-группа QH и их дебютный альбом. Pardon my Vietnamese. Извините мой вьетнамский, пожалуйста. Так, сейчас у нас будет такой маленький аттракцион на тему ремиксов. У замечательной англо-американской группы дуэта The Kills, которую вы наверняка знаете, естественно, Нельсон Мосхарт, американка вокал, и Джейми Хинс, Британия гитара, у них вышло переиздание их альбома, второго, по-моему, их альбома 2005 года «No Wow». И интересно это переиздание тем, что состоит из двух пластинок. На одной оригинальной версии 2005 года, а на другой современной 2022 года ремиксы знаменитого продюсера Чада Блейка. Ну, Чад Блейк работал, с кем только не работал. Одних только премий Грэмми у него штуки три, если не больше. Шерил Кроу, Сюзан Вега, Блэк Киз и так далее. В общем, суперизвестный продюсер, аранжировщик, ремиксер и так далее. Я выбрал песню Dead Road 7, одну из моих любимых на этом альбоме. И мы с вами послушаем Dead Road 7 сначала в оригинальной версии, а потом в ремиксе Чада Блейка.

The Kills, Dead Road 7, запись 2005 года. Ну а теперь, как и обещано, микс Чада Блейка 2022 года.

The Kills. Альбом No Wow в электронной обработке Чада Блейка. Поехали дальше. Теперь у нас, собственно, наши хедлайнеры. Лейбл Visage существует, честно говоря, не знаю с какого времени, но последние лет 5 стал привлекать мое внимание, потому что очень большая часть интересной итальянской музыки, особенно из области фолка, фолк-рока, авторской песни и так далее, как раз поступают с этого самого лейбла. И сейчас мы послушаем несколько актуальных релизов на этом самом «Визаже». Ну, я думаю, что читается «Визаж», хотя по-итальянски было бы правильно сказать «Висаджа». Итак, сначала группа «Маэстрале». Группа из Лигурии, то есть это окрестности Генуи, я так понимаю, существует с 2017 года. И их второй альбом, полностью инструментальный, называется «Чирко Карневале». Это на самом деле такая карнавально-цирковая музыка в исполнении инструментального трио, главным человеком в котором является аккордеонист Филиппо Гамбетта. Пьеса «Бюре де Камелион».

Трио Маэстрале из Лигурии, альбом «Чирко Карневале». Следующая группа из Неаполя. Точнее, это не группа, а это очень известный, звучавший в нашей программе ранее, гитарист, контрабасист, исполнитель на греческих бузуки Пепе Айелло. И он записал совместный альбом с вокалисткой Зайрой Магурано. Альбом называется «Настанца Кене Энсиензо», то есть ну, что-то такое в закрытой комнате. И слушаем с него песню «Цомпе э цумпетта».

Пепиаелло и Зайра Магурано и их первый совместный альбом. Следующая группа очень известная, называется «Canto Discanto», тоже в нашей программе уже звучала, это такой прогрессив фолк. Образована была в Неаполе еще в 80-е годы, потом с конца 90-х базируются в Болонье. Это такой квинтет, и вышел у них 8-й альбом. Называется «Пандемусика», то есть музыка во время пандемии, когда, собственно, альбом был записан. Слушаем песню «Dimentica», «Забытая».

Из Болоньи квинтет «Канто дисканто» и их альбом «Панде музыка». Следующая певица из Пульи, одной из моих любимейших итальянских провинций. Певица малоизвестная. В пресс-релизе сказано, что у нее в 2007 году вышел альбом под названием «Уара Гняум». Я его что-то не припомню. Но теперь вот вышел, наверное, полноценный дебютный альбом спустя много лет. Певицу зовут Мария Марамарко, и она исполняет религиозную католическую музыку. Альбом называется «Стелла Ориенте», «Звезда Востока». Слушаем заглавную песню.

Мария Мора Марко. Она из города Бари, что в Пуле, выпустила очень интересный такой ритуальный религиозный альбом «Стелла Ориенте». Тоже на вполне себе нерелигиозном лейбле «Визаж». Ну и последний релиз на «Визаже» — это, опять же, известная группа, итальянская, они тоже из Бари, кстати говоря, называются «Радиканто». Лидеры группы — гитаристы, исполнители на мандолине и мандоле, такая большая мандолина, Джузеппе де Трицио и вокалистка Мария Джакуинто. 13 альбомов уже насчитывается у «Радиканто». Последний из них называется «Alle radici del canto» — «Все корни песни», и с него песня «Эбла».

Мария Джиаквинто, группа Рати Канто, Эбла с альбома «Все корни песни». Ну, теперь один из моих немецких любимцев, Андреас Дорау. Когда-то, не так давно, года, наверное, полтора тому назад, я посвятил ему всю среднюю часть нашей программы, но теперь очень рад, что лейбл «Tapete» переиздал, ну, на мой взгляд, лучший, или, по крайней мере, один из лучших альбомов Андреаса Дорау. Это его 7-й альбом, который называется «Ich bin der eine von uns beiden» – «Я один из нас двоих». Странное название, но у Андреаса Дорау вообще очень странная абсурдистская лирика, такой немецкий абериут. Напомню просто, что родился он в 64-м году. В 81-м году, в возрасте 17 лет, у него был первый хит песни «Фред» с Юпитера. И он стал одним из ярчайших представителей Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны. С тех пор записал 12 альбомов. Вот этот вот, конкретно 7-й, 2005 года, вышел, в частности, и в Британии на лейбле Mute Records. Ну и слушаем с этого альбома абсолютно маниакальную песенку, может быть, не очень характерную.

Андреас Дараух, «Hinterhaus», песня с его альбома 2005 года «Ich bin der Reine von uns beiden», только что переизданного в Германии. И завершает нашу сегодняшнюю программу еще один альбом, который я мог бы отнести к лучшим альбомам 2022 года. В прошлой программе у нас был французский электронщик по имени Гийом, а теперь англичанин, зовут его Сэп Джонс, псевдоним Бастиан Кэбб, и он пишет тоже инструментальную музыку, такую не совсем электронную, я бы сказал, скорее киномузыку, очень странную и загадочную. Третий альбом Бастиана Кэбба называется «Organ Recital», «Органный рецитал», и слушаем с него вокальную вещицу, она называется «Past Midnight», «После полуночи». Вокальная партия Клаудия Кейн. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Это Артемий Троицкий, Радио Свобода, музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты, подключайтесь к нашей прекрасной музыке. Всем до скорого, до следующей недели.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. За что воюем? Власть не может объяснить необходимость продолжения войны.
3: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
2: Идеологии нет, есть только деньги.
4: Будь эта война сугубо идеологической для россиян, естественно, не нужно было бы заманивать такими огромными военными деньгами.
2: Стране нужны воины. Школьников готовят к войне, а студентов заставляют подписать контракт.
5: Ситуация усиливается и вербуют всех.
2: Дети или законные военные цели? Атака на педагогический колледж в Старобельске.
6: Люди не прощают убийство детей. Так давайте сосредоточимся на этом.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Певец-шаман ворвался в информационное пространство с новой идеологической песней «Россия, мама». Патриотический энтузиазм граждан заметно угас на пятый год войны. ВСУ обстреливает Москву и города в глубине России. Экономический кризис в разгаре. Власть тестирует старые, новые способы мобилизации электората. Ведь выборы на носу и войну заканчивать не хочется. Первый прием – борьба с внутренними врагами. Эмигрировавшая пятая колонна и сейчас не дает спать шаману. Созданный с помощью искусственного интеллекта клип демонстрирует уехавших звезд и иноагентов. Сам певец выступает в роли прокурора. Фальшь чувствуют даже военблогеры.
1: Как мы умудрились про***ть Моргенштерна, которого люди включают на в луганской сауне колонки JBL, пока едут внутри буханки умирать за Россию, и получить вместо него нацистского пидо***ца шамана, который жив только за счет поедания старого кальмара Мизулиной, которая живет ненавистью к России и делает все, чтобы наша родина сгинула.
0: Среди тех, чьи фотографии шаман показывает в клипе, Земфира, Нойз МС, Моргенштерн, Оксимирон, Илья Варламов, Юрий Дудь, Артемий Троицкий и другие релоканты, покинувшие Россию после начала войны с Украиной. Артемий Троицкий считает, что вряд ли этот клип может произвести на кого-то впечатление, но помогает зарабатывать тем, кто их снимает.
2: Это видео явно не рассчитано на его главных героев, я имею в виду ту доску почета, которую шаман с компанией вывесили. Вот. Думаю, что для нас, врагов народа, в общем-то, это видео особого интереса не представляет. То есть не думаю, что им можно запугать с одной стороны, с другой стороны, не думаю, что тот факт, что нас там сделали подпевающими шаману, вот, что он как-то повлияет на наши отношения к происходящему. Так что думаю, что в первую очередь, естественно, все эти пропагандистские объекты являются способом зарабатывания денег для тех, кто их создает. Ну, а во-вторых, да, рассчитано, наверное, на каких-то россиян, которые могут принять это все за чистую монету и как-то проникнуться, значит, чувством патриотизма и гнева в отношении, значит, тех, кто родину маму предал.
0: Повторить успех матушки земли Татьяны Куртуковой шаману вряд ли удастся. Он выглядит слишком вызывающий для почвенников. Матушка земля, ой, белая, для меня святая Русь, для других заодно занята. Не удается мобилизовать общество и главнокомандующему. Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «Ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
3: Троекратное «Ура». Эй! Ура! Ура! Ура!
0: Путин выглядел не столько победителем, сколько человеком, которому тяжело дается даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
3: Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий, ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство.
0: Есть и еще одна проблема. Картинка из телевизора все хуже совпадает с реальностью. По данным западных разведок и независимых военных аналитиков, российское наступление фактически выдохлось. На отдельных участках фронта ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед. А украинские дроны тем временем почти каждую ночь спокойно залетают вглубь России по нефтебазам, НПЗ и оборонным заводам. Это уже не скрывают штатные пропагандисты из федеральных каналов.
4: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
5: А я
4: просто удары, удары, удары, удары, удары и сил как будто бы у нас тоже все меньше.
5: Но в чем заключается дело? Что войну нельзя выиграть в обороне. И больше того...
4: Но они не наступают, но и нам не дают наступать из-за огромного количества дронов. Вот и фронт встал.
5: Это не так.
4: Ну как не так?
5: Ну потому что мы наступаем тактически сейчас, заметьте.
4: Стратегической инициативы не имея, они забрасывают нас БПЛА.
5: Я думаю...
4: И производят их всей планеты. 53 страны против нас. И их беспилотники.
5: Да, это так. Но я еще
4: очень
5: раз говорю...
4: Тяжело, очень тяжело.
0: Но Путин продолжает рассказывать стране другую историю. Историю о стабильности, наступлении и неизбежной победе. Потому что любой власти, застрявшей в долгой войне, нужны не только танки и ракеты. Нужны еще и люди, которые будут правильно объяснять происходящее. И здесь у Кремля целая бригада штатных толкователей реальности. Людей, которые должны объяснить стране, почему война – это мир, изоляция – свобода, а Северная Корея – почти модель успешного государства. На этой неделе свою версию духовной России в интервью Ксении Собчак представил Александр Дугин, геополитический мистик и один из главных поставщиков идеологического тумана для власти. Именно Дугин много лет продвигает идею особого пути Евразийской империи и цивилизационной войны с Западом. КНДР для него не страшилка 21 века, а пример для подражания.
6: Что такое Северная Корея? Это свобода. Это остров свободы.
7: Можете объяснить, почему, по сути, тоталитарное государство КНДР вы называете оплотом гуманизма, демократии и свободы?
8: Ну, можно начать с того, что это единственное государство, которое пришло России на помощь, когда мы оказались в довольно сложной ситуации в этой чудовищной войне. Мы видим, что многие аспекты жизни в справедливом в условиях равенства в Северной Корее выигрывают у современной цивилизации Эпштейна на Западе. Если мы погрузимся вот в концепцию Чучхэ, которая является такой официальным мировоззрением Северной Кореи,
7: доктрины,
8: которые учат с детского сада, то мы с некоторым удивлением обнаружим там, помимо некоторых элементов классического социализма, очень много, собственно, корейских глубинных традиционных взглядов. Чучхэ означает быть в центре мира, строить мир, исходя из самого себя. То есть присутствовать в мире настолько интенсивно, настолько открыто одновременно, настолько достойно, не зависеть ни от чего внешнего, испускать лучи солнца из самого себя. Вот что такое быть чучхэ.
0: Кремль в знак признания подарил Александру Дугину целую политическую школу имени Ивана Ильина при РГГУ. Там он говорит со студентами своим привычным языком. Меньше свободы, больше изоляции. За витиеватыми фразами проступает старая идея. Россия за крепостными стенами в аграрной упаковке.
6: Вся страна просто живет, весь огромный народ живет на земле, там храмы, там произведения искусств, там высокие технологии. Люди вот в этих сельских поселениях общаются друг с другом. Русский интернет, закрытый, огражденный от токсических поползновений врага.
7: Актуалочка, которая волнует зрителей. На фоне отключения мобильного интернета в Москве вы предложили подстраивать его под сезонные циклы медведей и бабочек. Включать весной и включать поздней осенью.
8: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить.
0: Писатель Станислав Белковский убежден, влияние Дугина как а-ля философа сильно преувеличено, если не сказать является мифом. Дугин не мыслитель, а просто шоумен.
9: Это большой миф. Он не является ни идеологом Кремля или человеком, близким к Владимиру Путину, ни, строго говоря, философом. Он шоумен. И шоумен достаточно успешный, доказательством чему хотя бы бурное обсуждение его интервью Ксении Анатольевны Собчак. Потому что еще давно Александр Гельч нашел уникальный и безотказный маркетинговый ход для того, чтобы позиционировать себя как великого мудреца. Это борода. Носитель окладистой бороды должен быть идеологом Кремля и русского мира. В то время как человек, одетый и выглядящий по-европейски, не должен. На Западе его всерьез считают кем-то, какой-то особой приближенный к императору и вообще мощным стариком. Хотя по возрасту он не стар, но в какой-то степени суперстар по известному анекдоту о Леониде Ильиче Брежневе. шоу Дугина, это и нужно воспринимать не более, не менее того, хотя, естественно, совпадение с реальной кремлевской политикой, все совпадения случайны, разумеется, да, да, они здесь совершенно просматриваются, ограничения в интернете будут вводиться независимо от того, и уже вводятся давно, что думает по этому поводу Александр Гельч, так же, как и дружба с Северной Кореей будет устанавливаться независимо от этого, поскольку РФ очень заинтересована в военных ресурсах КНДР.
0: В числе идеологов русского мира выделяется писатель и участник боевых действий Захар Прилепин. Он известен как мастер пера и горячий пропагандист войны. В одном из интервью Прилепин откровенно признался, что лично принимал участие в боях против украинцев в Донбассе и убивал солдат противника.
10: Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться.
11: Потом где, в чистилище, ну, или где-то, на этом, да, свете?
10: Да, где, не знаю, где. Ну, просто в этой жизни. У меня 44 года, я собираюсь еще долго жить. И...
11: А правда, что убитые приходят по ночам?
10: Нет, не правда. Это не приводит. Ничего, ни одно ощущение, ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много.
0: Сегодня его главная война уже не только против Украины, а против либеральной культуры. Настоящими врагами для него стали музыканты, актеры и писатели, уехавшие из России после начала войны. Те самые, которые, по его словам, бегают по миру и держат в своих руках литературу и искусство.
12: Ну, потому что они выкормыши либерально-буржуазной западнической системы ценностей и иерархии. Потому что они надеются, что вся эта байда, как они это называют, заваруха вся эта закончится, и они обратно поскачут в Канны, в Голливуд там, и получать премии за свою вялую русофобию про русских алкоголиков и русский ГУЛАГ. Они не про это, они не отсюда. А мы их растили 33 года, с чего они не должны поменяться? Они выросли такими, какие они вот есть. И другими они быть, судя по всему, и не могут. Их надо, ну, то есть, либо их ломать через колено, просто буквально принуждать быть другими, либо надо воспитывать, взращивать каких-то других. Кстати, этим пока никто не занимается. У нас Путин худо-бедно растит политическую элиту. Прям лично отсматривает списки, вот это время героев, все остальное он растит. А элиту новую, патриотическую, кинематографическую или театральную не растит никто пока. В этот как бы зацементированный как бы пул наших либерал-буржуа пробиться практически невозможно. Они сами там учат, сами лечат, сами растят и сами себе выдают премии.
0: Захару Прилепину дали карт-бланш в государственных СМИ. На НТВ он автор и ведущий передачи «Захар Прилепин. Уроки русского». На радио «Спутник» он выступает как политолог и культуролог. Еще один герой русского мира – Иван Охлобыстин. Актер и сценарист, православный шоумен мобилизационного разлива.
13: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!
0: Охлобыстин известен своей агрессивной риторикой против ЛГБТ, либералов и Украины. В 2013 году он публично предлагал сжигать геев в печах. Тогда ему за это ничего не было. Наоборот, карьера продолжилась. А в 2024 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Охлобыстин не ставит себе границ в выборе выражений в адрес украинцев.
14: Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты.
0: Музыкальный критик Артемий Троицкий, знакомый лично с артистом, уверен. Несмотря на эпатаж, Охлобыстин не дотягивает до серьезного идеолога войны.
2: Я думаю, что аудитория Ивана Охлобыстина велика. тем более его влияние. То есть самой популярной из ипостасей Ивана Охлобыстина – это его роли в телесериалах. Но телесериалы эти все, ну, по крайней мере, те, которые его прославили, я не знаю, где он сейчас снимается, но все вот эти его сериалы университетские, больничные там, и так далее, они все сугубо аполитичные. Я не думаю, что участие Ивана Охлобыстина там несет хоть какую-то политическую нагрузку. Вот. Что касается до всего этого его шаманизма, значит, на Красной площади и вокруг нее с Гойдой и прочими воплями, не думаю, что это производит сильное впечатление. Я думаю, что большинство людей даже не знают толком, кто это такой.
0: Если предыдущих идеологов войны еще можно назвать кружком художественной самодеятельности при кремлевском бюджете, то для некоторых бойцов информационного фронта пропаганда уже не работа. Это образ жизни. Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев давно превратились в круглосуточную службу телевизионного апокалипсиса. Утром ядерный пепел над Европой, днем Запад замерзает без русского газа, вечером Россия всех переиграла. Работают по методичке четко, иногда даже с огоньком и фантазией. Теперь главная задача – объяснить населению, почему обещанный Киев за 3 дня внезапно растянулся на 5 лет войны. И почему вторая армия мира все топчется в украинских посадках, теряя людей и технику.
15: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная. Священная война. И можно сказать, что мелковата Украина для священной войны. Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22. Через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией. Все, на этом все закончилось. И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис. И сказал: братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет, ну, как бы ты. И вот мы воюем 5-й год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная.
0: У Соловьева функция другая. Поддерживать боевой дух телевизионной паствы. Даже когда по всей России горят нефтебазы, НПЗ и склады. Даже когда дроны спокойно долетают до глубинных регионов. Даже когда слово «прилет» стало почти бытовым.
16: Теперь, когда Зе начинает рассуждать о том, что война вернется и пусть остановится, вообще не понимает. Он не понимает, через что прошла наша страна. Вот это то, что на Украине совсем не понимает. Мы прошли через 2 ужасающие чеченские кампании. Когда террор был в наших домах, мы прошли через трагедию Норд-Оста и Беслана. Мы прошли через взрывы домов, взрывы на концертах, взрывы в метро, взрывы в поездах. И на это реакция русского человека такая, что да мы вас будем мочить до конца. Удар по Москве, и он думает, что выйдут люди с криком «Остановитесь!». Удар по Москве, и все будут требовать одного – снести! Просто в прах уничтожить! Все, что там осталось, вы вместе с ними.
0: Работает это уже хуже, чем в первые месяцы войны. Тогда телевизор продавал зрителю картинку скорой победы и флага над Крещатиком. Теперь народ все чаще записывает видеообращение с просьбой хотя бы выключить войну из собственной жизни.
17: Нахер не нужен герой, в пакете. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности. Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя, не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик.
0: Похоже, запутался уже и сам Путин. После парада 9 мая он неожиданно пустился в воспоминания о 2013 году. О переговорах Киева с Евросоюзом, о Викторе Януковиче, о соглашении об ассоциации Украины с ЕС, которое тот отказался подписывать под давлением Москвы.
18: А с чего началось-то? С вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно. В ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. И, ну, это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Но я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело.
0: Поразительно. Кремль внезапно решил объяснить крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой торговыми и фитосанитарными спорами между Киевом и Москвой. История, конечно, многое видела. Но чтобы путь к Бахмуту, Мариуполю и Авдеевке начинался с разговоров про стандарты Евросоюза для курятины и сыра, это даже для российской пропаганды новый уровень. О том, как власть пыталась объяснить войну россиянам, в нашем сюжете.
19: Объяснить россиянам, зачем нужна война с Украиной, оказалось задачей куда сложнее, чем просто отправить танки через границу. К февралю 22 года идея войны готовилась почти 8 лет. Все это время российскому обществу постепенно объясняли, что в Украине притесняют русских, запрещают русский язык, а страной управляют бандеровцы, нацисты и хунта. Причем первое объяснение полномасштабного наступления в 22 году Путин адресовал скорее все же не российскому телевизору, а внешнему миру, Западу, элитам и части более образованной российской аудитории.
20: Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Приходится напоминать эти факты. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
19: Главная мысль сводилась к одному. Если Соединенным Штатам можно нарушать международные правила ради своих интересов, то почему России нельзя? Вторая важная часть объяснения касалась НАТО.
20: Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули.
19: Из этого постепенно строилась идея, что Россия не нападает, а защищается от угрозы, которая все ближе подходит к ее границам. Для части общества это звучало убедительно, особенно для людей, воспитанных в антиамериканской риторике и ощущении проигрыша после распада СССР.
21: Ну кто виновата? Не знаю, я считаю, что все это оттуда, с Америки. Все руководят, они как зомбированные все.
19: Но для большой войны этого было все равно мало.
22: Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
19: Для страны, где память о победе Советского Союза над нацизмом почти религия, это была самая мощная мобилизационная кнопка. Россиянам объяснили, это не просто война с соседней страной, это продолжение Великой Отечественной. Идеология работала до момента, пока не произошел один крайне неудобный эпизод. После многомесячной осады Азовстали российскому обществу показали бойцов полка Азов. Камеры специально выхватывали татуировки, символику, лица. Россиянам демонстрировали. Вот доказательство, что все это время им говорили правду.
23: Задери рукав.
19: Но дальше произошло странное. Тех самых людей, которых несколько месяцев называли фашистами, и причиной войны внезапно обменяли в Турции на Виктора Медведчука, человека из ближайшего окружения Путина. Немой риторический вопрос россиян о том, что если это действительно главные нацисты, то почему их отпускают, разрешено было задать Владимиру Соловьеву.
1: Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого нахрен Медведчука? То есть это что получается? Можно совершать преступления, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать. Чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука? Украинского гражданина. Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит.
19: Прежняя мотивация сломалась. Тогда появилась новая формула. Мы своих не бросаем.
3: Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы.
19: Войну начали объяснять уже не борьбой с фашизмом, а защитой наших людей, русских солдат, русскоязычных жителей русской Одессы, территории, которые объявлялись своими. Логика изменилась. Теперь Россия уже не могла остановиться, потому что там остались свои. Эта конструкция работала примерно до того момента, пока война не пришла на российскую территорию. Когда Украина начала операции в Курской области, а Белгородская область оказалась под постоянными ударами, десятки тысяч российских граждан впервые оказались в том положении, в котором украинцы жили уже несколько лет. Разрушенные дома, потеря работы, эвакуация, страх, непонимание, что делать дальше. Люди в приграничных районах неожиданно почувствовали себя брошенными. Компенсации были мизерными. Государство не давало понятных ответов. Нормальная жизнь исчезла.
5: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. Наш город был превращен в руины. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Хотим попросить помощи. Мы остались одни.
19: Лозунг «Мы своих не бросаем» начал звучать уже почти издевательски. На третий год войны кремлевским политтехнологам пришлось искать новую идею для продолжения так называемой спецоперации. Так появилась Великая Империя.
23: В начале интервью мы задали самый очевидный вопрос. Зачем вы это сделали? Вы чувствовали угрозу. Неминуемую физическую угрозу. И это ваше оправдание. И ответ, который мы получили, нас шокировал. Путин очень долго, наверное, полчаса рассказывал об истории России, начиная с 8 века. И, честно говоря, мы подумали, что это была тактика затягивания времени, нас это раздражало. Но в итоге мы пришли к выводу, как бы то ни было, что это не было тактикой затягивания времени. Владимир Путин считает, что Россия имеет исторические права на часть Западной Украины.
19: Путин все чаще начал говорить уже не про Донбасс и не про русских в Украине, а про тысячелетнюю историю России, про исторические земли, про особую цивилизацию и глобальное противостояние с Западом. Даже риторика изменилась. Из публичного пространства почти исчезли укрнацисты и хунта. Зеленского перестали называть наркоманом. Путин начал говорить о нем уже как о лидере другого государства, пусть и в снисходительном тоне.
3: Украинская сторона, господин Зеленский.
19: Особенно после того, как Дональд Трамп начал демонстрировать готовность разговаривать с Кремлем как с равным геополитическим игроком. Великая империя 4 года ведет войну и не может добиться решающего результата. Не смогла вернуть Херсон, не смогла полностью взять Донбасс, не смогла добиться капитуляции Украины ни военным путем, ни через давление, ни через переговоры. Даже Z-блогеры начали открыто задавать вопросы. Солдаты записывают обращения. Все чаще звучит, сколько это еще будет продолжаться.
24: Не знаю, Владимир Владимирович, слышите вы этот голос простого народа. Вот у нас ребята стоят, сейчас выступают. И знаете, что я хочу сказать? Мы же уже всем все доказали. Может быть, завязывать уже пора с этой всей ерундой. И мы доказали то, что мы большой ум. И вы же можете сделать первый шаг, вы умнее всех в этом мире. Но кто-то сила, кто-то ум. Мы доказали, что мы не сила, мы ум.
19: Слишком сложно годами рассказывать про мощь и величие, когда война идет уже 5-й год, а большой победы все нет. Похоже, Путин решил вернуться к началу, опять надавить на привычную кнопку. В Украине фашисты. В президентскую риторику снова вернулись укронацисты и хунта, потому что остальные объяснения войны либо перестали работать, либо начали ломаться реальность. И происходит это на фоне роста усталости внутри самой России. Государственный ВЦИОМ сообщил, что индекс личного протестного потенциала россиян в апреле достиг максимума с начала войны – 25 пунктов. Показатель растет уже 4-й месяц подряд. Теперь главный вопрос в другом. Достаточно ли россиянам снова страха перед украинским фашизмом, чтобы продолжать войну, терять близких и беднеть?
0: В прокремлевской газете «Московский комсомолец» вышел материал адвоката и члена общественной палаты Дмитрия Краснова о том, как крупные геополитические поражения для России были порой полезнее, чем блистательные победы. Автор считает, что Петр I стал великим, потому что сумел принять верное решение после поражения в одной битве под Нарвой, а не в войне целиком. Увы, чтобы повторить опыт Петра, нужно быть настолько же великим. Украина и Путин в колонке Краснова, отметим, не упоминаются. С нами на связи политолог Алексей Уваров. Алексей, я вас приветствую.
4: Добрый день.
0: Скажите, насколько публикация в «Московском комсомольце» – это частная фантазия автора или осторожный идеологический сигнал сверху, мол, не победили, зато духовно окрепли?
4: Вы знаете, во-первых, я бы сказал, что голоса такого рода в экспертном сообществе российском, даже, я бы сказал, международническом, вот около РСМД, скажем так, звучат периодически. Это не то, чтобы совсем, может, какое-то новое веяние, но, тем не менее, примечательно, что они все-таки есть. Вот это вот подталкивание к тому, что, может быть, не стоит-то уж прям побеждать-побеждать, надо как-то выйти, но красиво, и это будет к лучшему. Это раз. С другой стороны, мысль статьи мне даже скорее нравится, потому что, по-хорошему, действительно, в истории России не раз так оборачивалось, что военные поражения, сокрушительные порой, как, допустим, поражения в Крымской войне, оборачивались великими реформами, идущими перспективы на будущее, в общем, хорошими переменами в России. Русско-японская война то же самое. Великие победы, как, допустим, в 1945 году или в 1912 году, оборачивались большим закрепощением людей. Тем не менее, я не склонен воспринимать это как часть государственной политики. Скорее, это просто один из голосов, но пока не настолько уж сильных.
0: Ну вот в продолжение этого же тезиса приведу пример совершенно свежий. Путин 9 мая после парада бросил такую мысль журналиста, мол, Запад и Украина напали на нас, но мы сохранили страну. Вот купит ли народ такую трактовку войны в Украине на фоне того, что успехов нет?
4: Вы знаете, я думаю, что если под этим соусом будет принято решение о успешном проведении мирных переговоров и заключении перемирия, а потом и мира, мне кажется, купит это достаточно легко. Если будет другая трактовка, но она будет вести, опять же, к тому, что необходимо заключение мира, и Россия готова на это заключение мира пойти, я убежден, что и любую другую трактовку, подходящую, главное, под ситуацию, которая, в общем, уже всем страшно надоела, люди тоже купят, в этом не приходится сомневаться. Вопрос здесь не столько в идеологической направленности россиян, в которой я вообще очень сильно сомневаюсь, какой-либо заряженности направо, налево, вперед-назад, а в том, что просто приоритет на заключение мира и выход из ситуации ненормальности под этим соусом, мне кажется, что любая трактовка, любое обоснование будет куплено, как вы говорите.
0: А насколько опасна для Кремля ситуация, когда телевизор продолжает рассказывать про всенародную поддержку, а люди все чаще демонстрируют усталость от войны и раздражения?
4: Ну, мне кажется, как раз такие вещи Кремль отслеживает очень хорошо, понимая, что запуск ситуации, то есть оставление ее без внимания грозит, в общем, большими проблемами в долгосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что настроение людей для Кремля сейчас супер важны, и любые достижения по телевизору, как только в Кремле поймут, что они скорее раздражают, раздражают существенно, да, как, допустим, раздражают блокировки, тогда, опять же, меры какие-то будут приняты. Другое дело, много ли людей смотрит телевизор непосредственно, опять же, да, и вызывает ли телевизор такого рода раздражение? Опять же, вызывает раздражение, скорее, конкретный дискомфорт, будь то блокировки интернета и все побочные от них эффекты, а телевизор, ну, существует, он существует. Опять же, здесь мне не кажется, что на текущий момент он представляет себе большой раздражающий фактор. Возможно, вкупе с остальными он может давать какой-то кумулятивный эффект. Но сам по себе я не думаю.
0: Как меняется общественное настроение в России? Это все еще лояльность власти или уже скорее апатия, страх и попытка не смотреть новости?
4: Вы знаете, я думаю, что политическая вовлеченность России сокращается, как это, в общем-то, было последние уже много-много лет. И в этом смысле то, что произошло в 2022 году, это не то, чтобы энтузиазм по поводу начала полномасштабной войны, сколько просто это скорее желание отвести от этого глаза и не увлекаться в это никаким образом. Да. И я думаю, что очереди на Верхнем Ларсе в сентябре 2022 года показывали, насколько россияне, в общем, были в этой войне, по большому счету, заинтересованы на обычном обывательском уровне. Да. В этом смысле я не думаю, что есть основания говорить об энтузиазме россиян по поводу войны в 2022 году, и скорее можно говорить о каком-то стремлении просто изолироваться от всего.
0: Но на этом фоне почему тогда Z-пропагандисты все чаще требуют мобилизации, репрессии и затягивания поясов? Это признак паники внутри провоенного лагеря?
4: Я не думаю, что это паника в чистом виде. Возможно, отчасти это попытка найти хоть какое-то решение, то есть, как бы, учитывая, что война уже в таком полупозиционном формате происходит уже несколько лет. Фактически у нас были крупномасштабные какие-то маневренные боевые действия, исключая, условно, там, Курскую операцию, да, в СУ. С 2024 года уже ничего такого, по сути, не было, и в этом смысле возможно, попытка найти какой-то вариант Б или С, двигаться в каком-то совершенно альтернативном направлении, искать новый ресурс и попробовать еще раз. Это способ номер раз. С другой стороны, опять же, поскольку мы не можем сказать, что все Z-военкоры сейчас равны государству. Мне кажется, что ситуация несколько сложнее. Да, они не оппозиционные, да, они, безусловно, боятся бросить вызов власти, но попытка как бы застолбить поляну и не отдавать только государству саму даже военную тематику, мне кажется, это тоже происходит. В этом смысле, как выступят эти Z-военкоры дальше, в какой мере они будут как бы колебаться с линией партии, вопрос тоже открытый. До сей поры они скорее старались уходить в какой-либо конфронтации с властью по-серьезному, но, опять же, я думаю, что и они, поскольку в значительной степени зависят от своей аудитории, будут учитывать ее симпатии, и в конечном итоге, как их позиция выльется в случае какого-либо неспокойствия и недовольства людей, мы тоже заранее просчитать до конца не сможем, опять же, учитывая репрессии в отношении некоторых из этих военкоров, типа того же самого Романа Алёхина.
0: Возвращаясь к теме идеологии, скажите, нужны ли сегодня Кремлю такие пропагандисты, как а-ля философ Александр Дугин и писатель Захар Прилепин?
4: Я думаю, что и Дугину, и Прилепину очень нужно, чтобы они были нужны Кремлю по ряду причин. Я, поскольку Кремль не изъявлял особенного интереса ни к Захару Прилепину, ни к Дугину, ну, уж минимум года до 14-го, а де-факто и позднее, и хоть Дугин, конечно, сейчас в силу ряда причин стал в центре внимания, но представляется мне, что занимать больше эфирного времени – это одно, а влиять на какие-либо решения и формировать повестку – это совершенно другое. И не похоже, чтобы ни повестка Дугина, ни повестка Прилепина именно как таковые персональные повестки Дугина и Прилепина или лозунги и прочее стали бы по-настоящему мейнстримом. Да, они существуют, да, они выражают свое мнение, да, это мнение сейчас расходится по России гораздо большей степени, потому что меньше альтернативных голосов, но я думаю, что степень их влияния на любые решения в российском политическом сегменте, скорее всего, минимальна. Это вопрос скорее просто большего медийного присутствия и не более того.
0: То есть эти люди тупо осваивают бюджет?
4: Они очень хотят это делать, и я думаю, что в какой-то мере у них это получается, наверное.
0: Алексей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Алексей Уваров.
6: Еще раз. Хладнокровное массовое убийство детей – это по-Зеленскому творческая меткость или в духе его идейного кумира Геббельса инцидент.
0: Пропаганда неистует. В Старобельске убили детей. Да, несовершеннолетних среди погибших нет, но и полноценными взрослыми вроде их назвать сложно. В любом случае, скорее всего, погибшие – это в первую очередь мирные жители оккупированной Луганской области. С экранов российских телевизоров нам настойчиво предлагают называть их детьми, а значит, мстить.
7: Люди не прощают убийство детей, а мы с вами не прощаем. Так давайте сосредоточимся на этом.
0: Новоиспеченная уполномоченная по правам человека Яна Лантратова выступает перед журналистами с портретами юных студентов и тоже повторяет: «Дети, дети».
8: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей.
0: Когда умирают люди, особенно такие молодые, это трагедия. Для родителей, для общества. Сочувствие к детям – древнейший механизм выживания. Если мы не позаботимся о них сейчас, то что станет с нами в целом, как с видом? Проблема российских властей в том, что забота о детях для них – всего лишь способ манипуляции. Сейчас я опущу количество погибших детей в Украине после российских обстрелов. Допустим, российская власть заботится только о своих, отечественных детях. Но и тут государственное лицемерие проявляется в полный рост. Чиновничья забота о детях с 22 года свелась к патриотическому воспитанию и военной подготовке. В России не скрывают, что дети должны служить родине.
9: Владислав Игинов в центр войн пришел 10 месяцев назад. За это время успел узнать многие премудрости военного дела. Как правильно работать в тройке и двойке, как метать гранаты и ставить растяжки, что делать со жгутом.
0: Ребенок – человек подневольный. В школе можно заставить собирать дроны, после школы подписать контракт. Правительство готово включить сборку и управление беспилотниками в уроки основы безопасности и защиты Родины. Так, кстати, называется обновленный предмет ОБЖ. Защита жизнедеятельности теперь мало кого волнует. Лучше защищайте Родину. Защищайте Родину. В 21 регионе России открыты центры войн. Среди наставников, учеников,

0: до непосредственного вовлечения несовершеннолетних в сборку боевых беспилотников, задействованных в конфликте. Независимые эксперты рассматривают это как превращение детей и подростков в расходный материал войны. Подробности у Дмитрия Новикова.
1: Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
2: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
1: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря.
3: Ура! Ура! Ура!
1: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
4: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
1: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе.
5: Мы знаем, что часто учителя на самом деле сами не хотят заниматься пропагандой войны, не хотят делать эти уроки о важном. И если и проводят их, то чисто для галочки, и все участники этого процесса, и учителя, и руководство школы, и родители, и ученики это понимают, и всех это устраивает. Но иногда бывает не так, и в таком случае, в зависимости от ситуации, можем посоветовать родителям объяснить ребенку, чтобы он постарался просто переждать эти патриотические активности, занимаясь своими делами, не вовлекаясь в них.
1: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Все чаще российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку.
6: Понятно, что как бы, им не хватает людей на фронте, там потери довольно высокие, задействованы все возможные там, группы мужчин, которые вот, уязвимы, да, от заключенных, мигрантов, срочников в воинских частях. Ну, опять же, в какой-то момент они держались и не хотели так активно идти в школу. Все эти разговоры о важном, которые там появились в 22-м году, сейчас воспринимаются как какая-то шутка, потому что сейчас, помимо разговоров о важном, да, там уже с дронами обучают школьников работать.
1: По данным журналистов Insider, сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективу работы в государственных корпорациях.
4: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
1: А это уже следующий уровень вовлечения. Не школьные кружки, а производство беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
7: Меня зовут Дарина, мне 16 лет. Я учусь в Алабуга Полите и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной.
1: Таким рекламным видео в России теперь привлекают школьников старших классов на работу в военно-промышленном комплексе. В Татарстане с 2023-го работает завод по производству дронов «Камикадзе».
8: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Полите. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
9: Работа приносит нам очень много опыта, который просто на лекциях не получить.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению.
3: Власть расписалась в своем бессилии. Сторонники войны объясняют, почему государство перекладывает закупки ПВО на бизнес. Почему же это плохая идея? Заканчивается бензин и терпение у военных блогеров. Они переживают за сухопутный коридор в Крым. Оправданы ли их страхи?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Агентство Bloomberg подсчитало, что объем переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет. Приближается летний сезон, а Украина уже атаковала 8 из 10 важнейших заводов по переработке топлива. В оккупированном Крыму бензин уже по талонам, но Кремль уверяет, ситуация стандартная.
5: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем.
4: Уровень властей оккупированной части Запорожской области называют атаки на трассе Новороссия временными трудностями. Об их последствиях мы вам сейчас расскажем.
6: Так жители аннексированного Крыма радуются нескольким бензовозам, которые везут топливо на местные заправки. Накануне власти оккупированных территорий заявили, что с 31 мая продажа бензина будет ограничена. 95-й только по талонам, 92-й 20 литров на одну машину. На продажу топлива в канистре с 31 мая запрет. Чиновники называют меру временной и просят жителей потерпеть месяц. А когда топливо все же появляется, на дорогах возникают километровые пробки. Перебои с топливом начались после ударов ВСУ по логистическим маршрутам, которые связывают аннексированный Крым с Россией. Ранее украинские военные атаковали нефтяной терминал Феодосии, а также паромную переправу в Керчи. До этого беспилотники нанесли удары по направлениям, которые связывают Крым с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Путь доставки топлива по морю через Керченский пролив используется в значительно меньшей степени из-за ограничений, которые диктуют погодные условия. А мощь через пролив практически не используется из соображений безопасности, пишет русская служба BBC. Действия ВСУ, которые привели к топливному кризису, президент Украины прокомментировал так.
7: Я благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают досягаемость таких российских целей. Прежде всего, военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря. На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже достают все больше, и это уже отражается в Крыму дефицитом.
6: Успешная операция ВСУ вызывает раздражение не только на заправках в Крыму. Так называемые Z-блогеры с тревогой рассуждают о дальнейших действиях украинских военных и их возможных последствиях. И публикуют видео ударов, резюмируя, это уже не единичный случай, а система. Как пишет издание агентства, талоны на топливо в России вводились редко. Последний раз подобные ограничения были в 2017 году в Магаданской области.
4: Но двумя днями ранее Владимир Путин комментировал взаимные удары России и Украины. Сотрудник «Коммерсанта» тогда во время поездки в Астану напомнил главе Кремля его же слова о неком скором завершении.
8: Мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
4: Ну и Владимир Путин, мы слышим, вернулся к риторике наступления, но ситуация ухудшается даже в тылу, так пишет военный блогер Романов. Вооруженные силы Украины перерезают коридор в Крым. Так ли это, если у российских военных реально повод для беспокойства? Мы сегодня будем анализировать с военным экспертом, но также мы рассмотрим и политическую сторону вопроса, поэтому я первым приветствую Дениса Грекова, политолога. Денис, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
4: Денис, прежде чем мы перейдем с другим экспертом на обсуждение военной стороны вопроса, политически, вот эта трасса, которая огибает по сухопутной территории Азовское море, мы помним, в 22-м году, еще с декабря, Путин называл Азовское море внутренним морем России. Сейчас бьет ли эта ситуация по нему политически?
9: По нему эта ситуация бьет политически, но она не выбивается из тренда, который начался еще в 22-м году. То есть с самого начала было понятно, что эта война пойдет вовсе не по тому плану, который был, вероятно, у Путина и какого-то еще круга лиц, не слишком определенного. И российская армия демонстрировала бессилие регулярно, несмотря на то, что, да, ей удалось захватить какие-то территории поначалу. Ну и сейчас, конечно, все эти заявления о наступлении круглосуточном и всестороннем выглядят крайне смехотворно и создают ощущение именно того, что Путин не владеет ситуацией в первую очередь. Что касается сухопутной трассы, ну, вам про ее значение, наверное, военные эксперты расскажут, но сам факт того, что Россия не способна ее защитить, как, впрочем, и свою критически важную для экономики инфраструктуру, в том числе в глубине страны, как раз говорит прежде всего о том, что проваливаются в военном отношении очень сильно. И имеющиеся у России ПВО и недостаточно, и технически несовершенно для того, чтобы справляться с такого рода ударами. Что лишь об одном говорит. Этих ударов будет становиться больше. И в целом, как бы, вот это главное политическое последствие. Россия эту войну проигрывает, несомненно. И упорствует в своем проигрыше.
4: Ну, и кажется, что об этом пытаются докричаться, либо в воздуху докричаться, либо докричаться до Кремля и военные блогеры, которых мы время от времени цитируем. Но давайте действительно спросим у военного эксперта о значении, действительно ли такая сложная ситуация. С нами на связи Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый день.
4: Военные блогеры, которых мы цитировали, по-разному оценивали, почему не получается бензовозами возить нефть, топливо в Крым. И часто звучит фраза, что теряется сухопутный коридор. Так ли это? Хотя есть и блогеры, например, Подоляк, и говорит, что это всего лишь психологическая операция, никакой сухопутный коридор не заблокирован. Что же на самом деле происходит?
10: На самом деле, как я понимаю, происходит следующее. По вот этому сухопутному коридору, конкретно по магистрали, шоссейной магистрали, по автодороге, которая называется «Новороссия», так вот сильно ее назвали, красиво, в духе времени, значит, наносятся время от времени наносятся удары. Ну, говорить о статистике этих ударов пока довольно трудно, но, скажем, в мае месяце, по оценкам западных ост-инт-аналитиков, значит, было нанесено около 100 ударов, как по дороге вот, из Мариуполь-Мелитополь, затем Джанкой, но вот было нанесено порядка 100 ударов. Много это или мало за месяц? Вот немного. Но видите, тут возникает вот какой момент. Значит, вероятность того, что грузовик с топливом, цистерна с топливом или грузовик, перевозящий боеприпасы и прочее, значит, может быть уничтожен, это уже серьезное, это уже та вероятность, которую нужно принимать во внимание. Но причем нужно иметь в виду вот что. Помимо ударов беспилотниками, беспилотниками типа, значит, «Марсианин», которые вот, ну, они называются в Украине «Марсианин», последнюю неделю, как я понимаю, именно неделю, появились сообщения о том, что беспилотники из Украины рассыпают по вот этой трассе и по другим трассам, кстати говоря, тут по объездным трассам, там по каким-то другим дорогам рассыпают мины, небольшие мины, в общем, так, мощностью где-то, наверное, в сотню граммов, может быть, 200 граммов на взрывчатке, которые при подрыве могут серьезно повредить автомобиль. А если, скажем, она взорвется под цистерной с бензином, ну, тогда не исключено то, что просто бензин весь вспыхнет. Либо от раскаленных газов, которые получаются в результате взрыва взрывчатки, либо, ну, просто от там трения какого-то, искра появляется, когда машина катится в кювет. Значит, но вот эти методы, они превращают транспортировку и проезд по этой трассе Новороссия в достаточно рискованное мероприятие. И это сразу влечет за собой целый ряд последствий. Ну, например, вырастает стоимость перевозки, потому что водители грузовиков говорят, ну, хорошо, мы поедем, но только заплатите нам в 5 раз больше. Это раз. И они, в общем, правы, потому что риск появляется, риск того, что они погибнут.
4: Ну вот блогер, летчик Илья Туманов, больше известный как Fighter-Bomber, действительно, он подтверждает ваши слова, которые вы говорите, что из-за сотни тысяч отказываются ехать водители. И он считает, что здесь вообще без армии не обойтись. То есть он объясняет, 3 парома, которые раньше могли тоже доставлять топливо, их украинская армия разбомбила, и теперь, пишет этот блогер, ситуацию без армии не исправить. А на ваш взгляд, армии вообще выгодно и нужно сейчас заниматься бесплатным подвозом топлива для гражданских нужд? Это вообще,
10: ну, вы знаете, в армии на это не обращают внимания. Будет приказ, значит, вот какого-нибудь мальчишку недавно призванного или молодого контрактника, у которого нет возможности отказаться, его сажают за руль и говорят, ну вот, езжай вперед, доедешь, твое счастье, не доедешь, ну, значит, похороним тебя с честью. Ну, а примерно такая. Тут вопрос не в выгоде. Армия не руководствуется критериями выгоды, экономической выгоды или экономического проигрыша.
4: Юрий Евгеньевич, а вот те дроны, которые вы описали, которые стоят возле трассы или поднимаются, сбрасывают мины, ну, то есть они представляют самую большую опасность для людей. И назначенный Россией руководитель оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо пишет, что он отправил некие мобильные группы отражать атаки этих беспилотников. Можете перевести с военного языка на гражданский? Как это понимать? Почему с дронами борются люди? Почему?
10: Ну как? Что такое мобильная группа? Мобильная группа
4: это такое?
10: Это, значит, зенитный пулемет, как я понимаю, некий радиолокатор, который установлен на грузовике или на пикапе, уж как получится, и которые едут, ну, в данном случае они двигаются вдоль дороги, по дороге точнее, и если фиксируют дрон, ну, пытаются его сбить вот этим пулеметным огнем. Ну, может быть, там у них есть какие-то ПЗРК, хотя я не уверен, что ПЗРК, которые есть у российской армии, они эффективно работают против дронов. Ну, потому тут вопрос в том, какая головка самонаведения на них стоит, либо оптическая, но тогда можно попасть. Если тепловая, но тогда попадание гораздо менее вероятно. Ну, потому что дрон не настолько излучает тепло, как, скажем, двигатель реактивного самолета или двигатель большого вертолета. Вот так пытаются бороться с дронами. Это отработанный метод, так называемые мобильные группы. Но вопрос в том, понимаете, это значит, нужно постоянно держать, ну, скажем, одну мобильную группу на полкилометра, чтобы это было эффективно. Но вопрос такого количества мобильных групп, конечно, ни у кого в Запорожской области или там, в Херсонской области просто нет и быть не может.
4: Почему эти группы не снабжены в промышленных масштабах дронами, которые перехватывают дроны? Если послушать военных блогеров российских, они жалуются, что используются ракеты против дронов, вместо дронов.
10: В России, наверное, да, потому что, видите, Россия очень отстает от Украины по разработке методов, во-первых, новых беспилотных аппаратов и способов их применения, как и способов и методов борьбы с беспилотниками. Значит, у Украины есть серьезная многоэшелонная или многоэшелонированная система противовоздушной обороны, рассчитанная именно на противодействие дронам. Ну, естественно, да, если появляется некое средство нападения, ну, соответственно, сразу же начинают разрабатывать и методы его нейтрализации. И у России, у Украины, в общем, достаточно эффективная оборона, за исключением обороны от баллистических ракет. Это связано с тем, что не хватает ракет для патриотов и итало-французских комплексов ПВО ПРО. Ну, просто их очень мало в силу там целого ряда особых обстоятельств. А вот борьба с дронами достаточно эффективна. У России такого, причем один из методов, которые используются, это противодроны или дроны-перехватчики. Вот есть цифры, которые я недавно видел. Значит, примерно 40% дронов Украина перехватывает именно дронами-перехватчиками. Это новое средство. И, видите, вот достаточно эффективное. У России, как я понимаю, таких средств и методов нет. И, конечно, они через какое-то время, они скопируют, наверное, вот какие-то образцы, которые есть у Украины. Но для России вся проблема в том, что она отстает по научно-техническому оснащению армии и по военно-научным разработкам. В силу, опять-таки, в силу, ну, например, в силу забюрократизированности системы управления и принятия решений в этой области. Ну и кроме того, очень много людей просто уехало, кто специалистов, я имею в виду ученых, которые могут разрабатывать и создавать новые средства борьбы.
4: Ну и вот блогеры также жалуются, российские, я имею в виду с российской стороны, они жалуются, что только Китай остается как надежда, но Китай почему-то не передает в таких промышленных масштабах. Ну, в общем, история, за которой следует дальше наблюдать. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Я благодарю военного эксперта Юрия Федорова за такое сравнение, почему не получается у России эффективно противостоять дронам, которые теперь, по словам российских военных блогеров, перекрывают сухопутный коридор в оккупированный Крым. Ну а мы же теперь посмотрим, ведь не только военные, не только те, кто пытаются купить топливо в Крыму, переживают за эту историю. История с украинскими дронами, она важна и для российского бизнеса. Он просил Владимира Путина защитить его, на что Владимир Путин отвечает: пожалуйста, но только сами себе защиту покупайте.
11: На высотку North Star Tower в Москве водрузили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь СМДЕ». Это видео опубликовано вскоре после того, как российские власти разрешили частным компаниям закупать крупнокалиберное оружие для борьбы с воздушными атаками, утверждают источники РБК. Госкорпорация «Роснефть» арендовала в North Star Tower почти половину всех помещений, напоминает издание Moscow Times. Вопрос о дополнительной защите промышленности в конце мая публично задал Путину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
12: Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование. Ну, кроме того, есть же у нас и проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи. Что понятно вполне, так сказать.
11: Предложение власти утвердили быстро. Теперь частные компании могут полностью оплачивать закупку зенитных комплексов и радаров, которые будут вставать на баланс воинских частей Минобороны. По словам собеседника РБК, вооружать будут мобильные огневые группы, которые состоят из резервистов и сотрудников частных охранных предприятий.
13: Судя по всему, таким образом крупный бизнес спасает себя от национализации, читай, спасает рыночную экономику, по крайней мере, пытается спасти. Соответственно, роль генералов от промышленности, системных олигархов, возрастает. Государство, условно силовая башня, вынуждено в той или иной степени поделиться полномочиями. Вертикаль уже не выглядит столь жестокой, как в славные годы Иосифа Виссарионовича. Другой вопрос, что силовая башня просто так ничего не отдаст. Так что, как говорится, просто не будет.
11: Решение государства поделиться полномочиями с бизнесом в области обороны оценили не все. Так, экс-министр обороны так называемый ДНР Игорь Стрелков, который сейчас находится в заключении, пишет.
7: Известие о том, что теперь у нас появится еще несколько частных армий, наверное, даже много частных армий, естественно, радовать не может, поскольку так постепенно может и до домовой самообороны дойти, как у нас было во время гражданской войны. Фактически, наша государственная власть этим шагом расписывается в своем полном бессилии централизованно защитить граждан.
11: Другие Z-блогеры, кажется, проводят параллели с бунтом основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
13: Передачу серьезного оружия в частные руки мы уже проходили и помним, какую высокую цену мы заплатили, чтобы это оружие потом отобрать. И никакие имевшиеся средства контроля не помогли предотвратить применение этого оружия против граждан России. А тут, по сути, любой председатель колхоза или шиномонтажки может запилить себе ЧВК с гантраками, пушками, пулеметами, броневиками и турелями.
11: Это не единственная инициатива государства по вооружению бизнеса. 26 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях разрешила Центробанку, Сбербанку и Росинкассации самостоятельно сбивать дроны. Средства защиты и закупку стрелкового оружия банки также будут оплачивать за свой счет. Проект был внесен в парламент еще в августе 2025 года. В первом чтении приняли в ноябре.
7: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился уже хорошо.
11: В марте Владимир Путин также подписал закон о предоставлении оружия сотрудникам корпоративных частных охранных предприятий. Для борьбы с беспилотниками они теперь могут брать оружие во временное пользование от Росгвардии.
14: В какой-то момент, я думаю, к началу 2027 года будет 10-20 армий. Ну, численность 1500, 5000 человек, да, скажем, армейские группы, там, батальонные группы, как угодно называйте, со стрелковым оружием, которое уже им разрешено. То есть у крупного бизнеса уже есть сотни тысяч человек со стрелковым оружием. И будет крупнокалиберное вооружение благодаря тому, что угроза со стороны Украины вынуждает власть отдавать силовой ресурс всем подряд. Это и есть конец власти. Вы не монополисты больше на крупный калибр, на стрелковое оружие, да. Уже возникают сотни субъектов, которые ну, гораздо круче могут быть мотивированнее, чем те вот люди, которые разочаровались в Путине на фронте.
11: Расширение военных полномочий бизнеса отмечается на фоне все более успешных и более массовых украинских воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям. В марте сообщалось о закрытой встрече Путина с предпринимателями, где, как отмечает The Bell, на просьбу помочь фронту деньгами откликнулся миллиардер Сулейман Керимов, пообещавший внести в специальный фонд 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ни к чему бизнесменов не призывал.
4: Ну и если бизнес сам закупит себе оружие, это поможет или навредит Путину, об этом мы спросим политолога Дениса Грекова. Денис, я хочу перефразировать вывод Игоря Стрелкова-Гиркина. Перекладывая закупку оружия на бизнес, Путин расписался в своем бессилии?
9: Отчасти да. Это означает, что государство как таковое не справляется, и его силовые подразделения, которые должны выполнять эту задачу, армия, иные службы, они не могут этого сделать физически, с одной стороны. С другой стороны, это тоже давно укладывается в тренд. Вот это вот размывание монополии государства на насилие, оно ведь началось не вчера. Оно началось еще, как ни странно, с момента принятия закона о режиме контртеррористической операции. Помните, когда это было?
4: Вы имеете в виду давние-давние еще времен чеченских войн? Или вы имеете...
9: Его этот самый закон. По сути дела, к чему он приводил? Он приводил к тому, что в регионах местное ФСБшное начальство могло вводить режим контртеррористических операций, и дальше оно не отчитывалось ни перед местными властями, ни перед законом, только перед своим собственным ФСБшным начальством. По некоторым оценкам, за время действия режима контртеррористических операций не только в Чечне, а много еще где на Северном Кавказе были убиты порядка 13 и более тысяч человек, которых объявляли террористами. А вы можете гарантировать, что сюда не попали жертвы каких-нибудь местных экономических разборок, назовем это так?
4: Ну, это, конечно, я не могу гарантировать, само
9: собой.
4: Конечно,
9: и никто не может.
4: Если этот процесс такой долгий, значит ли, что он необратимый? Его вообще можно развернуть обратно?
9: Боюсь, что сейчас уже нет, потому что оружие, попадая в руки людей, которые хотят утверждать, скажем так, с его помощью свое влияние, так просто уже не отдадут. Вы можете в этом убедиться на примере частной армии Рамзана Кадырова, которая до некоторой степени вполне самостоятельные действия уже внутри Российской Федерации осуществляет. Это был еще один важный шаг по уничтожению монополии на насилие государственной.
4: И вот блогеры, которых мы сегодня в передаче цитировали, я имею в виду те блогеры, которые выступают экспертами с российской стороны, с провоенной стороны, они в военных трендах, в социальном тренде, в том числе, что бизнес должен сам себя защищать, они в этом видят предпосылки к экономическому и социальному кризису. Ну, экономику можем оставить за скобками. А с чего здесь быть социальному кризису, если тренд 20 лет существует? Какие проблемы?
9: Ну, понимаете, когда у вас есть революционные матросы, они могут начать что-нибудь революционное делать, не посоветовавшись с вами. И вот, например, бунт Пригожина ведь вспоминают здесь не случайно, потому что тропинка-то уже протоптана. Понятно, что государство постарается... каким-то образом путинский режим постарается это все купировать. Но его возможности сокращаются, экономическая база тоже не в лучшем состоянии. Силовики, конечно, будут заинтересованы сохранять контроль, но и силовики бывают разные. Кто-то из них вполне может захотеть стать, там, не знаю, каким-нибудь...
4: Вторым Пригожиным.
9: Да, вторым Пригожиным, лордом-канцлером какой-нибудь там Новгородской республики условной. Ну, то есть, почему нет? И чем больше будет оружия в частных руках, между прочим, это очень важно, что сейчас в частных руках оказываются и комплексы противовоздушной обороны. То есть у государства, в принципе, с такой маленькой, но злой армией... возможностей что-то сделать будет не так уже и много. Если помните, даже Пригожинская колонна на ходу сбила парочку военных бортов. Вот.
4: Ну, действительно, они двигались быстро, но скорее там им еще и помогали люди, которые их встречали. Вот как раз так, как Кремль рассчитывал на то, что их будут встречать в Украине, так встречали... Пригожина, когда он ехал на Москву. Но мы все помним, чем закончилось. Спасибо, Денис. Политолог Денис Греков о политических рисках размывания монополии на насилие. Вы делитесь своим мнением в комментариях, если можете, как вы воспринимаете передачу «Оружие частному бизнесу». До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц – это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого. Миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд. Миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже 5-й год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
0: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
1: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так. Мы же ставим...
0: есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
1: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
0: Да, мы не знаем,
1: кроме тех, кто был на Каннском фестивале.
0: Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком, так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов.
1: Да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность. 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да, ответ да.
0: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да. Безусловно.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
1: Точно будет что обсудить.
0: Понятно.
1: Давайте так.
0: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Mm-hmm. Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто

0: Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
1: Запретный плод, я вам должен сказать.
0: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить

0: а во-вторых, те, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце XIX века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
1: Ну, это по религиозным понятиям?
0: Нет. Нет.
1: Это же устранение конкурента?
0: Нет. А ну, это же, смотрите, всегда, дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там
1: выбирает. То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
0: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» — это мы. Обоснование основное было

0: Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
0: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
0: Согласен, согласен. Согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
0: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно, ну, трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр и не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время. И у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: Приходилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
0: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: То есть для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей? Или это отдельная история, а школа – это отдельная?
0: Не-не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и...
0: Да, конечно, ну какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать...
1: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
1: Ну,
0: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. И остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали...

0: в Эстонии частную школу Омаэракул, если я правильно прочитал.
1: Омаэракуль.
0: Да, да. Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
1: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить «нет», и говорить «да», и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
0: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
1: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
0: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
1: 100%. Они могут уволить директора.
0: Директора школы?
1: Да.
0: То есть вас?
1: Да. У нас три директора, да, можно всех троих.
0: Была такая критическая ситуация?
1: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, ну, это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
0: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
1: Мы с учениками на «ты», конечно.
0: На «ты».
1: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать, и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
0: Какая вилка возраста от и до?
1: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
0: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
1: На длинную, я уверен.
0: Сколько они будут учиться?
1: Ну, до 12-го.
0: Получает диплом, все сертификат.
1: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
0: То есть это среднее образование?
1: Конечно.
0: И на русском языке эта школа?
1: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
0: А, на эстонском.
1: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные. Часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. И у меня есть, кстати, спецкурсы иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
0: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
1: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя. Ну, вообще-то это не повод, это, наоборот, повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
0: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
1: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще и с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой. Или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
0: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
1: Ну, она платная, да. Она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
0: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они

0: 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
0: Слушайте, в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Но бывают разные люди, бывает, скажем, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит: «Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря». Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли. Потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно... Да, давайте.
1: А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном, педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят, конечно, в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет: боже мой, как он нам надоел с этим исследованием. Но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто. Ну, что же могу сделать?
1: Давайте,
0: большинство,
1: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да,
0: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые... при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю, да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зимин.

позиция. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго, до новых встреч.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 1 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина обмениваются ударами. Атаки подверглась Запорожская АЭС. В аннексированном Крыму ощущается острая нехватка бензина. Владимир Зеленский заявил об окне возможностей для переговоров об окончании войны в Украине, которая будет действовать до зимы. Никол Пашинян считает, что референдум о членстве Армении в Европейском Союзе следует проводить только когда страна будет близка к получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Также сегодня.
1: Ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением ракет и беспилотников. Российские войска минувшей ночью атаковали Черниговскую область, Харьков и Одессу. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Несколько человек ранены. Целями ударов украинских беспилотников остаются в основном объекты нефтяной промышленности России. В минувшие выходные, в частности, атаки подвергся НПЗ в Саратовской области, более чем в 700 километров от российско-украинской границы, объекты в Ростовской и Кировской областях, а также пункт военного базирования на Каспии. При этом ВСУ отрицают, что атаковали Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся на оккупированной Россией территории Украины. 30 мая назначенное Россией руководство ЗАЭС, а также Росатом, заявили, что украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока номер 6. 31 мая сообщалось о новом ударе, теперь уже по транспортному цеху станции. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что ее эксперты зафиксировали повреждения на ЗАЭС, а также отметила, что уровень радиации в районе станции находится в норме. А вот что говорится в заявлении МАГАТЭ, в котором цитируются слова его директора Рафаэля Гросси.
2: Удар был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы.
0: Сегодня стало известно, что власти России временно запретили экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Решение, как говорится в сообщении российского правительства, принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. А в аннексированном Крыму на фоне ударов по инфраструктуре, связывающей полуостров с материком, введены талоны на основные марки бензина для автомобилей. Продажа ограничена 20 литрами на автомобиль. Вот опубликованные в социальных сетях свидетельства тех, кто наблюдал огромные очереди за бензином в Севастополе и других крымских городах.
3: Короче, бензина нет нигде.
4: Вот это вся очередь за бензином. Я не знаю, по городу есть бензин еще где-то или нет. Такое ощущение, как будто нет.
5: Нет бензина. Поэтому тут стоит такая очередь, потому что на одной из заправок появился бензин. Чтобы вы понимали, на часах 23.
6: Дослар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще?
7: Стоит заправка, слился бензин. Сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит, только что бензин ушел, простояли 2 часа, объявили, что будут заправлять только по талонам. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди, после всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Ранее власти ограничили движение по трассе Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. В минувшие выходные также прерывалось движение по Крымскому мосту. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, цитата, «ситуация стабилизируется в течение 30 дней». В мае 2026 года, если судить по данным украинского проекта Deep State, Россия сумела захватить в общей сложности 14 квадратных километров территории Украины. Это минимум в сравнении с месячными цифрами захвата за последние годы. При этом продвижение российских войск фиксируется в Донбассе, где сейчас идут бои за Константиновку, которые, как предполагает израильский военный эксперт Давид Гендельман, продлятся еще несколько месяцев, если ВСУ смогут остановить попытки окружить город.
8: Можно сказать, что начинается уже, собственно, бой за саму Константиновку как таковую. Хотя, на самом деле, инфильтрация была до сих пор, но сейчас она стала более массовой. По имеющимся данным, в восточной части города, как минимум, не только инфильтрация, но уже начинается закрепление. Но так как до сих пор темпы были медленные, если, скажем так, если удерживаться фланги, возможно, ближайшие пару месяцев, может, даже все лето, все еще удастся удержать. Но, разумеется, как обычно, все зависит от соотношения силы. Если россияне захотят подбросить еще сколько-то резервов, это может ускориться. Короче, пока речь не идет о том, чтобы Константиновка уже немедленно пала. Но понятно, что раз зашли уже в сам город, начинается уже этот последний этап, скажем так. Ну, разумеется, в идеале для россиян бы было прорваться с севера, чтобы не просто дистанционно отрезать дорогу на Дружковку, но контролировать физически, но это вряд ли, они еще оттуда далеко. Но в любом случае имеется в виду, есть позиции в самом городе, есть, скажем так, на окраинах с разных сторон. Но если не будет какого-то полуокружения, если будет именно последовательно выдавливание украинских войск именно в лобовом варианте, то еще на ближайшие месяцы, возможно, даже на все лето, возможно, этого и хватит. Но, с другой стороны, также мы видим усиление авиационного воздействия как КАБами, так и очень большое количество беспилотников, что крайне затрудняет логистику и снабжение остающихся в городе войск. Короче, ситуация сложная. Прямо немедленно какой-то сдачи города, разумеется, не предвидится, но обстановка ухудшается. Если бы в идеале украинским войскам удалось дотянуть там до осени, то есть еще почти полгода, дальше, возможно, было бы проще, потому что тоже авиационное воздействие, в первую очередь, беспилотниками, возможно, там бы ухудшилась обстановка и было бы несколько проще с украинской логистикой, но так далеко заглядывать мы не будем. Короче, на ближайшие пару месяцев стоит задача удержать то, что есть. Если на каком-то этапе, неважно, через 2, через 4 месяца возьмут, то понятно, что дальше Дружковка. Но если мы смотрим на всю оперативно-стратегическую задачу, скажем так, по взятию всего укрепрайона Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка, по-хорошему, к концу мая россияне, насколько известно, давным-давно уже должны были решить вопросы с Константиновкой и, возможно, Дружковкой. Сейчас вопрос все еще не решен, и если оно так затянется и дальше, то вопрос о какой-то решительной битве за Славянск-Краматорск все отодвигается, потому что на Лиманском направлении тоже продвижение россиян далеко не такое, как они хотели бы. Короче, месяц тут, месяц там, может дойти до того, что до осени россияне так свою задачу и не решат, и так оно плавно перейдет уже в следующую осенне-зимнюю кампанию. Ну, там уже посмотрим стратегические, политические расклады, как обычно, в конце каждого года заново достают большие счеты и пересчитывают вообще, как вести войну дальше.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». На фоне замедления продвижения российских войск в Украине, их высоких потерь, а также эффективных ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что сейчас действует так называемое «окно возможностей» для проведения мирных переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул в этом интервью важность поддержки мирного процесса со стороны США, который, как признал президент Украины, в основном сосредоточен сейчас на войне с Ираном, подтвердил, что готов при необходимости лично встретиться с Владимиром Путиным. Что же касается того, кто будет переговорщиком и посредником на переговорах от стран Европы, то это, по словам Зеленского, пока не определено. Я думаю, что у нас есть окно возможностей для переговоров, поскольку с каждым месяцем Россия теряет все больше людей, а вместе с этим и инициативу на поле боя. Сейчас они начали наносить по нам массированные ракетные удары, и, на мой взгляд, главная причина этого заключается в том, что они теряют позиции на фронте. Считаю, что до наступления зимы необходимо найти дипломатический путь для начала переговоров. Однако многое зависит от давления на Путина, от напряжения внутри российского общества, которое, я считаю, усиливается, от международных санкций. Важно не допускать их ослабления и сохранить единство европейских стран в этом вопросе. Что касается Европы, то у нас уже есть формат из трех государств – Великобритании, Франции и Германии. Есть также надежные партнеры среди скандинавских государств. – Турция тоже всегда стремилась выступать посредником. Однако вопрос о том, кто в итоге станет посредником в переговорах, остается открытым. Это решение предстоит принимать Украине и Европе. И не менее важно, чтобы и Россия была готова к диалогу и взаимодействию с европейскими странами. Это был президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью американскому телеканалу CBS. Между тем, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко в конце прошлой недели, находясь на саммите Евразийского экономического союза в Астане, заявил, что белорусская армия ни при каких обстоятельствах не будет воевать на территории Украины.
9: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военные знают.
0: Это был Александр Лукашенко. Напомню, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что, по его данным, Беларусь готовит вторжение в северные регионы Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Александр Лукашенко в минувшую пятницу на саммите ЕАЭС в Астане также прокомментировал планы Армении присоединиться к Европейскому Союзу. Напомню, что на саммите другими государствами этого союза было принято заявление с призывом к властям Армении решить, собирается ли она быть членом ЕАЭС или ЕС, поскольку одновременно членство в двух союзах невозможно, и как можно скорее провести референдум по этому вопросу. В этом контексте Александр Лукашенко заговорил и об Украине.
9: Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать. Надо быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то. Вы знаете, кто там был из европейцев. Понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны. Что тут говорить? Ну, на себя посмотрите.
0: Это был Александр Лукашенко. О том, что и для Украины все началось с желания вступить в Европейский Союз, сказал и Владимир Путин. Он довольно долго рассказывал о тесной дружбе между Россией и Арменией, подчеркивал, что все, что выгодно для Армении, выгодно и для России, признавал право народа Армении самому решать свою судьбу, но совершенно открыто дал понять, что выход Армении из Евразийского экономического союза будет стоить стране, согласно приведенным им оценкам, 14% валового внутреннего продукта.
10: Речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских на тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
0: Это был Владимир Путин. Российские информационные агентства сегодня цитируют премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сказал: «Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства и не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично. Ставить на референдум теоретический выбор – неправильно и необоснованно». Конец цитаты. Сегодня Владимир Путин тепло поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, и сегодня же Россельхознадзор ограничил импорт живой рыбы из Армении, поскольку результаты инспекции ферм по разведению форели оказались, согласно официальным заявлениям, неудовлетворительными. С 30 мая Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Ранее был запрещен ввоз из Армении в Россию цветов. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей, а также запретил ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении «Джермук». 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В своем очередном предвыборном ролике Никол Пашинян объяснил, почему он считает жизненно важным отказ Армении от слишком большой зависимости от кого-то из своих партнеров.
11: Я сравниваю это с космическими процессами, в которых планеты и другие небесные тела существуют и функционируют благодаря определенному гравитационному балансу. Когда эти гравитационные связи нарушаются, равновесие утрачивается, возникают катастрофические последствия. На мой взгляд, государство, Республика Армения, существует в схожем измерении, которое отличается от многих других. Речь идет об уровне ее отношений с другими государствами. Он наглядно показывает, что происходит, когда в той или иной сфере нарушается баланс и возникают непропорционально большие зависимости или перекосы в взаимоотношениях. В таких случаях государство выходит за пределы естественной логики своего развития и не достигает того уровня устойчивости, который позволяет ему развиваться органично и последовательно. Когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, политическая задача государства, правительства и руководства страны заключается в том, чтобы восстановить баланс, устранить существующие диспропорции и выстроить более гармоничную систему отношений. Прежде всего, речь идет о необходимости сбалансировать различные направления взаимодействия с внешним миром. Это позволит государству оставаться на естественном пути развития и действовать в соответствии с собственными национальными интересами. Хочу подчеркнуть, что говоря о сбалансированной и уравновешенной внешней политике, мы имеем в виду все аспекты внешних отношений. Политические связи, внешнеэкономическое сотрудничество, вопросы безопасности и другие направления международного взаимодействия. Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. Время свободы. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные в последние двое суток в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в городе Гарук и на острове Кешм на юге Ирана. Корпус стражи Исламской революции в свою очередь заявил, что иранские истребители атаковали авиабазу, с которой американские военные наносили эти удары. В какой именно стране расположена база, не сообщается. В конце прошлой недели появлялась информация о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения, которое предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней, начало переговоров по иранской ядерной программе, восстановление судоходства в Ормузском проливе. Однако, как пишет издание Axios, президент США Дональд Трамп потребовал внести правки в проект окончательного соглашения. В частности, он хочет, чтобы в нем было зафиксировано, каким образом и в какие сроки США получат иранский ядерный материал. А вот что заявил о ходе переговоров с Ираном глава Пентагона Пит Хексет.
12: Иран очень четко понимает, чего мы ожидаем, и задача переговорной команды — выполнить эти ожидания. Они движутся в нашем направлении. Переговоры были продуктивными, и я вполне уверен в этом и в нашем президенте. Он заключает только выгодные сделки, и в конечном итоге это будет то, чем он будет гордиться и что будет защищать, гарантируя, что Иран, у которого не должно быть ядерного оружия, никогда его не получит.
0: Это был глава Пентагона Пит Хексет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что оценивать переговорный процесс можно будет только после достижения конкретных результатов. Между тем, израильские военные заняли взяли крепость Бафор на юге Ливана. Это построенный крестоносцами замок, который, по данным Цахал, использовался как форпост группировки Хизбалла. Она признана террористической в США и Израиле, в Европейском Союзе террористическим признана военное крыло Хизбаллы, но не одноименная политическая партия. Специальное заявление по поводу захвата крепости Бафор в Ливане сделал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Вот что он в частности сказал.
13: С начала войны Возрождения мы уничтожили 8 тысяч террористов Хизбаллы. С момента начала операции «Рев Льва» — 3 тысячи. Только за этот месяц 700. Это больше, чем за время всей Второй Ливанской войны. Я дал распоряжение Цахалу расширить операцию в Ливане. Наши войска пересекли реку Летани, заняли доминирующие территории, контролируют хребет Бафор. Теперь мое распоряжение – углубить и расширить контроль в местах, где раньше находились позиции Хизбаллы. Захват крепости Бафор – это драматический этап и серьезное изменение нашей политики. Мы сломали барьер страха. В наших руках инициатива на всех фронтах – в Сирии, в Газе и в Ливане. Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защищать наши населенные пункты.
0: Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как пишет французская газета «Le Monde», министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к проведению экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за расширения израильской военной операции в Ливане. Это продление израильских операций, это наступление противоречит обязательствам Израиля, международному праву и интересам и безопасности Израиля, цитирует газета Жан-Ноэля Барро. В 1982 году израильская армия уже захватывала крепость Бафор, которая тогда была форпостом Организации освобождения Палестины. Израильские военные покинули ее в 2000 году во время вывода войск из Ливана. Решение тогда вызвало раскол в израильском обществе, о котором, кстати, в своем последнем заявлении Бенямин Нетаньяху тоже упомянул. Несмотря на боевые действия, на этой неделе в Вашингтоне планируется очередная встреча представителей Ливана и Израиля на уровне послов в Соединенных Штатах. И последняя тема. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро, американской киноактрисы, певицы, символа сексуальности 50-х-60-х годов прошлого века. В книге Кристофера Бигсби «Артур Миллер» в период с 1915 по 1962 год есть несколько захватывающих глав, посвященных браку Миллера и Монро, рассказывает Марина Ефимова. Это архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
14: Миллер впервые увидел Мэрилин Монро в 1951 году на одной из голливудских вечеринок. В это время он был более знаменит, чем она. Две его пьесы «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера» заработали ему славу лучшего американского драматурга, потеснившего даже Нобелевского лауреата Юджина О'Нила, и все мыслимые награды – от Пулитцеровской премии до премии нью-йоркских театральных критиков. Ему было 35 лет, он был женатым человеком и отцом двоих детей. Мэрилин Монро было 24 года. Она была еще малоизвестна, но уже стала тем, что американцы называют «heart stopper», то есть хороша так, что замирает сердце. Читаем в книге Бигсби.
15: «В своей соблазнительности она была смехотворно прямолинейна», — написал Миллер. «Ее платье облепляло каждый изгиб тела, как вторая шелковая кожа. Но это не казалось вызовом. Это казалось естественной демонстрацией чуда природы». Режиссер Элия Казан, тоже бывший на этой вечеринке, записал в дневнике. Заметил, что в глазах Миллера загорелся живой огонь сладострастия.
14: Они вскоре встретились снова на одной из съемочных площадок киностудии 20th Century Fox.
15: Эта встреча так встряхнула обоих, что каждый из них сбился с прежнего пути. Описывая свое ощущение, Мэрилин Монро говорила, что, встретив Миллера, она словно на бегу врезалась в дерево.
14: По инерции они оба еще пробежали какое-то время по старым путям. Он вернулся к семье и к работе. Она вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джо Димаджо. Но оторваться друг от друга они уже не могли. Оба развелись с прежними супругами и в 1956 году поженились. В конце жизни Артур Миллер дал несколько скупых интервью о своих отношениях с мечтой миллионов. И на вопрос, как он решился жениться на женщине, столь далекой от его интересов, от его мира, от его круга нью-йоркских интеллектуалов, Миллер ответил:
15: «Наш союз выглядел таким неправильным, что мне захотелось бросить вызов расхожей мудрости. Мне казалось, что мы с ней представляем две ипостаси общества. Она – свет и чувственность, я – драма и тьма. Моя ошибка заключалась в том, что я не представлял себе размеров нашей непохожести».
14: Они поженились в трудное для обоих время. Монро выздоравливала после крушения несчастливого 9-месячного брака с Димаджо, замучившим ее ревностью. Миллер в 1956 году стал мишенью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Его вызывали на публичные слушания и требовали назвать имена тех, с кем вместе он посещал коммунистические митинги. Он никого не назвал, ему предъявили обвинение в неуважении к Конгрессу, но вскоре это обвинение было с него снято. В одном из интервью журналист, молодой мужчина, спросил Миллера: «А что Мерлин Монро нашла в вас?» Разумеется, Миллер не сказал, что она нашла в нем ум и талант. Он рассказал о постоянной борьбе, которую вела сама с собой эта талантливая и противоречивая натура.
15: «Она все время боролась со своей памятью, с воспоминаниями о безобразиях своего детства, о матери, которая ее бросила. Она впадала в отчаяние из-за того, что Голливуд навязал ей роль рекламной богини. Она очень мужественно боролась. Она хотела стать серьезной актрисой. И я был единственным человеком, кто хотел и мог ей в этом помочь. Я был ее надеждой».
14: Так что Норман Мейлер явно упрощал ситуацию, когда придумал популярную формулировку, что союз Миллера и Монро – это союз великолепного американского ума с великолепным американским телом. Для Мерлин Монро общение с Миллером было, по ее выражению, как холодное питье, поднесенное больному, который мечется в жару. Миллер посвятил ее судьбе несколько лет жизни. Он перестал работать, написал сценарий для ее фильма «Неприкаянные» и все время был с ней на съемках. Но что-то убило ее надежду. Может быть, то, что у нее было два выкидыша, повергших ее в тяжелую депрессию. По словам Миллера, именно после этого она стала пить и постоянно опаздывать на съемки. Она проводила целые дни в постели, появились наркотики, у нее начался новый роман с Ивом Монтаном. Словом, она свернула на старый путь. В 1961 году Миллер и Монро развелись. Не исключено, конечно, что Миллер не все рассказывал. Возможно, он первым устал от их брака. Во всяком случае, известно, что свою третью и последнюю жену, фотографа Ингу Морот, он встретил именно во время съемок фильма «Неприкаянные». Кристофер Бигсби – биограф сдержанный. Он академический британский литературовед, специалист по драматургии Миллера. Но в его по-научному дотошной и трезвой книге, на тех страницах, где появляется Мерлин Монро, у читателя захватывает дух, как от появления на горизонте корабля с алыми парусами. Вы чувствуете, что ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд, и что долгая жизнь замечательного драматурга Артура Миллера, по точному выражению рецензента книги Дуайта Гарнера, отчетливо делится на эру до Мерлин Монро и на эру после Мерлин Монро. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали.
9: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
9: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
8: Так начался мой путь в изгнание.
12: Привет, это Полина Галуева.
13: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
12: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
14: У леса на опушке жила зима в избушке.
12: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
13: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
12: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на 2-м этаже, в знаменитом дубовом зале, или как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
12: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
9: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не московская организация, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждение.
15: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
13: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
11: А я для себя пою и слушаю.
10: Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
11: Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
10: Изымем сами.
11: Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
10: Так их коллекции безвредны для страны.
11: А дух?
10: Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. А любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
13: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
15: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я ему сказал, что вот я, мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень... Я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова. Он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, ну нет, почему же, чего же я должен возражать? Пожалуйста. Значит, вошел Медников. Но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так ходит, и сразу видно, так все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
12: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
15: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Мы вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
13: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Полиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
15: Да, он говорит, да, вот понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал, знаете, вот, Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся. Сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело. Так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки, перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
13: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
9: Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
15: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
12: Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
15: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 56-м году собирались выгнать из Союза, когда была, так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Люсичевский, он пришел позже, с середины примерно уже всего этого самого ауто-да-фе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал «Мое дело», он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, и все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают бока Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, там как-то ее залакировали.
13: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
15: И потом было четыре человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик Рекимчук Александр и драматург Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
12: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
16: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
12: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
17: На вашем месте, правда, я не могла бы оказаться на вашем месте, я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
13: Еще Галич упросил проявить великодушие и в какой-то степени покаяться еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
9: Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Там. Я уже не помню, кто именно что говорил, к кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в краже чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии, а это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
15: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь. Мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже... Решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, а мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, так сказать, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то... Как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
13: И хотя спустя годы в своем рассказе «На волнах Радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
9: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннер и Сара Бабёнышева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. И у него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто. А он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
18: Какую Россию мы оставим нашим детям?
19: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
20: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
21: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
22: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
23: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
24: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
25: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
18: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич».
8: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти». Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор. О тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор.
13: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
15: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню. Он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
13: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
9: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Бонар и Литкомяна Чайковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы в Завалин Коры приходили. Это был такой... В общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
15: В жизни глупый и бестолковый, постоянно сбиваясь с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
9: А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
12: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
0: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
9: То есть, в каком-то смысле, более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чайковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже, может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Все казалось, что только так.
15: И все так же не проще. Век наш пробует нас.
8: Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
9: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
8: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова, слова.
13: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
1: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. Ну, то есть какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом.

0: тростниковых твоих ладов.
1: Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
2: По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
1: Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение. Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
3: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу в лица Галича. С радио «Свобода», кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, и трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организатор, она сказала, ну как, у нас же 70-е годы, это Советский Союз, разговор идет. Вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Это вот такой как бы документ времени.
0: И отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти.
4: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Я говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через 2 дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
1: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
5: И на настоящем времени. Пока-пока.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
8: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
9: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
10: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
11: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы, они сами решают, кем им дальше быть.
12: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
13: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
14: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину

0: борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению.
2: Власть расписалась в своем бессилии. Сторонники войны объясняют, почему государство перекладывает закупки ПВО на бизнес. Почему же это плохая идея?
3: В Крыму нету бензина.
2: Заканчивается бензин и терпение у военных блогеров. Они переживают за сухопутный коридор в Крым. Оправданы ли их страхи?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Агентство Bloomberg подсчитало, что объем переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет. Приближается летний сезон, а Украина уже атаковала 8 из 10 важнейших заводов по переработке топлива. В оккупированном Крыму бензин уже по талонам, но Кремль уверяет, ситуация стандартная.
5: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем.
4: Уровень властей оккупированной части Запорожской области называет атаки на трассе Новороссия временными трудностями. Об их последствиях мы вам сейчас расскажем.
6: Так жители аннексированного Крыма радуются нескольким бензовозам, которые везут топливо на местные заправки. Накануне власти оккупированных территорий заявили, что с 31 мая продажа бензина будет ограничена. 95-й только по талонам, 92-й 20 литров на одну машину. На продажу топлива в канистре с 31 мая запрет. Чиновники называют меру временной и просят жителей потерпеть месяц. А когда топливо все же появляется, на дорогах возникают километровые пробки. Перебои с топливом начались после ударов ВСУ по логистическим маршрутам, которые связывают аннексированный Крым с Россией. Ранее украинские военные атаковали нефтяной терминал Феодосии, а также паромную переправу в Керчи. До этого беспилотники нанесли удары по направлениям, которые связывают Крым с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Путь доставки топлива по морю через Керченский пролив используется в значительно меньшей степени из-за ограничений, которые диктуют погодные условия. А мост через пролив практически не используется из соображений безопасности, пишет русская служба BBC. Действия ВСУ, которые привели к топливному кризису, президент Украины прокомментировал так.
7: Я благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают досягаемость таких российских целей. Прежде всего, военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря. На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже достают все больше, и это уже отражается в Крыму дефицитом.
6: Успешные операции ВСУ вызывают раздражение не только на заправках в Крыму. Так называемые Z-блогеры с тревогой рассуждают о дальнейших действиях украинских военных и их возможных последствиях. И публикуют видео ударов, резюмируя, это уже не единичный случай, а система. Как пишет издание агентства, талоны на топливо в России вводились редко. Последний раз подобные ограничения были в 2017 году в Магаданской области.
4: Но двумя днями ранее Владимир Путин комментировал взаимные удары России и Украины. Сотрудник «Коммерсанта» тогда во время поездки в Астану напомнил главе Кремля его же слова о неком скором завершении.
8: Мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
4: Ну и Владимир Путин, мы слышим, вернулся к риторике наступления, но ситуация ухудшается даже в тылу, так пишет военный блогер Романов. Вооруженные силы Украины перерезают коридор в Крым. Так ли это, если у российских военных реально повод для беспокойства? Мы сегодня будем анализировать с военным экспертом, но также мы рассмотрим и политическую сторону вопроса, поэтому я первым приветствую Дениса Грекова, политолога. Денис, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
4: Денис, а прежде чем мы перейдем с другим экспертом на обсуждение военной стороны вопроса, политически, вот эта трасса, которая огибает по сухопутной территории Азовское море, мы помним, в 22-м году, еще с декабря, Путин называл Азовское море внутренним морем России. Сейчас бьет ли эта ситуация по нему политически?
9: По нему эта ситуация бьет политически, но она не выбивается из тренда, который начался еще в 22-м году. То есть с самого начала было понятно, что эта война пойдет вовсе не по тому плану, который был, вероятно, у Путина и какого-то еще круга лиц не слишком определенного. И российская армия демонстрировала бессилие регулярно, несмотря на то, что, да, ей удалось захватить какие-то территории поначалу. Ну и сейчас, конечно, все эти заявления о наступлении круглосуточном и всестороннем выглядят крайне смехотворно и создают ощущение именно того, что Путин не владеет ситуацией в первую очередь. Что касается сухопутной трассы, ну, вам про ее значение, наверное, военные эксперты расскажут, но сам факт того, что Россия не способна ее защитить, как, впрочем, и свою критически важную для экономики инфраструктуру, в том числе в глубине страны, как раз говорит прежде всего о том, что проваливаются в военном отношении очень сильно. И имеющиеся у России ПВО и недостаточно, и технически несовершенно для того, чтобы справляться с такого рода ударами. Что лишь об одном говорит. Этих ударов будет становиться больше. И в целом, как бы, вот это главное политическое последствие. Россия эту войну проигрывает, несомненно. И упорствует в своем проигрыше.
4: Ну, мне кажется, что об этом пытаются докричаться, либо в воздуху докричаться, либо докричаться до Кремля и военные блогеры, которых мы время от времени цитируем. Но давайте действительно спросим у военного эксперта о значении, действительно ли такая сложная ситуация. С нами на связи Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый день.
4: Военные блогеры, которых мы цитировали, по-разному оценивали, почему не получается бензовозами возить нефть, топливо в Крым. И часто звучит фраза, что теряется сухопутный коридор. Так ли это? Хотя есть и блогеры, например, Подоляк, и говорит, что это всего лишь психологическая операция, никакой сухопутный коридор не заблокирован. Что же на самом деле происходит?
10: На самом деле, как я понимаю, происходит следующее.

0: Последнюю неделю, как я понимаю, именно неделю, появились сообщения о том, что беспилотники из Украины рассыпают по вот этой трассе и по другим трассам, кстати говоря, тут по объездным трассам, там по каким-то другим дорогам рассыпают мины, небольшие мины, в общем, так мощностью где-то, наверное, в сотню граммов, может быть, 200 граммов на взрывчатке, которые при подрыве могут серьезно повредить автомобиль. А если, скажем, она взорвется под цистерной с бензином, ну, тогда не исключено то, что просто бензин весь вспыхнет. Либо от раскаленных газов, которые получаются в результате взрыва взрывчатки, либо ну, просто от там, трения какого-то искра появляется, когда машина катится в кювет. Значит, но вот эти методы, они превращают транспортировку и проезд по этой трассе Новороссия в достаточно рискованное мероприятие. И это сразу влечет за собой целый ряд последствий. Ну, например, вырастает стоимость перевозки, потому что водители грузовиков говорят, ну, хорошо, мы поедем, но только заплатите нам в 5 раз больше. Это раз. И они, в общем, правы, потому что риск появляется, риск того, что они погибнут.
1: Вот блогер, летчик
0: Во-вторых,
1: Илья Туманов, больше известный как Fighter-Bomber, действительно, он подтверждает ваши слова, которые вы говорите, что из-за сотни тысяч отказываются ехать водители. И он считает, что здесь вообще без армии не обойтись. То есть он объясняет, три парома, которые раньше могли тоже доставлять топливо, их украинская армия разбомбила, и теперь, пишет этот блогер, ситуацию без армии не исправить. А на ваш взгляд, армии вообще выгодно и нужно сейчас заниматься бесплатным подвозом топлива для гражданских нужд? Это вообще
0: ну, вы
1: усложняет
0: знаете,
1: ли жизнь?
0: в армии на это не обращают внимания. Будет приказ, значит, вот какого-нибудь мальчишку, недавно призванного, или молодого контрактника, у которого нет возможности отказаться, его сажают за руль и говорят, ну вот, езжай вперед, доедешь, твое счастье, не доедешь, ну, значит, похороним тебя с честью. Ну, а примерно такая. Тут вопрос не в выгоде. Армия не руководствуется критериями выгоды, экономической выгоды или экономического проигрыша.
1: Юрий Евгеньевич, а вот те дроны, которые вы описали, которые стоят возле трассы или поднимаются, сбрасывают мины, ну, то есть они представляют самую большую опасность для людей. И назначенный Россией руководитель оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо пишет, что он отправил некие мобильные группы отражать атаки этих беспилотников. Можете перевести с военного языка на гражданский? Как это понимать? Почему с дронами борются люди? Почему?
0: Ну как, что такое мобильная группа?
1: Да, вот
0: Мобильная
1: что это
0: группа
1: такое?
0: значит, зенитный пулемет, как я понимаю, некий радиолокатор, который установлен на грузовике или на пикапе, уж как получится, и которые едут, ну, в данном случае они двигаются вдоль дороги, по дороге точнее, и если фиксируют дрон, ну, пытаются его сбить вот этим пулеметным огнем. Но, ну, может быть, там у них есть какие-то ПЗРК, хотя я не уверен, что ПЗРК, которые есть у российской армии, они эффективно работают против дронов. Ну, потому тут вопрос в том, какая головка самонаведения на них стоит, либо оптическая, но тогда можно попасть. Если тепловая, но тогда попадание гораздо менее вероятно. Ну, потому что дрон не настолько излучает тепло, как, скажем, двигатель реактивного самолета или двигатель большого вертолета. Вот так пытаются бороться с дронами. Это отработанный метод, так называемые мобильные группы. Но вопрос в том, понимаете, это значит, нужно постоянно держать, ну, скажем, одну мобильную группу на полкилометра, чтобы это было эффективно. Но просто такого количества мобильных групп, конечно, ни у кого в Запорожской области или там, в Херсонской области просто нет и быть не может.
1: Почему эти группы не снабжены в промышленных масштабах дронами, которые перехватывают дроны? Если послушать военных блогеров российских, они жалуются, что используются ракеты против дронов, вместо дронов.
0: В России, наверное, да, потому что, видите, Россия очень отстает от Украины по разработке методов, во-первых, новых беспилотных аппаратов и способов их применения, как и способов и методов борьбы с беспилотниками. Значит, у Украины есть серьезная многоэшелонная или многоэшелонированная система противовоздушной обороны, рассчитанная именно на противодействие дронам. Ну, естественно, да, если появляется некое средство нападения, ну, соответственно, сразу же начинают разрабатывать и методы его нейтрализации. И у России, у Украины, в общем, достаточно эффективная оборона, за исключением обороны от баллистических ракет. Это связано с тем, что не хватает ракет для патриотов и итало-французских комплексов ПВО КРО. Ну, просто их очень мало в силу там целого ряда обстоятельств. А вот борьба с дронами достаточно эффективна. У России такого, причем один из методов, которые используются, это противодроны или дроны-перехватчики. Вот есть цифры, которые я недавно видел. Значит, примерно 40% дронов Украина перехватывает именно дронами-перехватчиками. Это новое средство, и, видите, вот достаточно эффективное. У России, как я понимаю, таких средств и методов нет. И, конечно, они через какое-то время, они скопируют, наверное, вот какие-то образцы, которые есть у Украины. Но для России вся проблема в том, что она отстает по научно-техническому оснащению армии и по военно-научным разработкам. В силу, опять-таки, в силу, ну, например, в силу забюрократизированности системы управления и принятия решений в этой области. Ну и кроме того, очень много людей просто уехало. Кто специалистов, я имею в виду ученых, которые могут разрабатывать и создавать новые средства борьбы.
1: Ну и вот блогеры также жалуются, российские, я имею в виду с российской стороны, они жалуются, что только Китай остается как надежда, но Китай почему-то не передает в таких промышленных масштабах. Ну, в общем, история, за которой следует дальше наблюдать. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Я благодарю военного эксперта Юрия Федорова за такое сравнение, почему не получается у России эффективно противостоять дронам, которые теперь, по словам российских военных блогеров, перекрывают сухопутный коридор в оккупированный Крым. Ну, а мы же теперь посмотрим, ведь не только военные, не только те, кто пытаются купить топливо в Крыму, переживают за эту историю. История с украинскими дронами, она важна и для российского бизнеса. Он просил Владимира Путина защитить его, на что Владимир Путин отвечает: пожалуйста, но только сами себе защиту покупайте.
2: На высотку North Star Tower в Москве водрузили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь СМДЕ». Это видео опубликовано вскоре после того, как российские власти разрешили частным компаниям закупать крупнокалиберное оружие для борьбы с воздушными атаками, утверждают источники РБК. Госкорпорация «Роснефть» арендовала в North Star Tower почти половину всех помещений, напоминает издание Moscow Times. Вопрос о дополнительной защите промышленности в конце мая публично задал Путину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
3: Бизнес готов финансировать всю эту работу. Но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование. Ну, кроме того, есть же у нас и проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи, что понятно вполне, так сказать.
2: Предложение власти утвердили быстро. Теперь частные компании могут полностью оплачивать закупку зенитных комплексов и радаров, которые будут вставать на баланс воинских частей Минобороны. По словам собеседника РБК, вооружать будут мобильные огневые группы, которые состоят из резервистов и сотрудников частных охранных предприятий.
4: Судя по всему, таким образом крупный бизнес спасает себя от национализации, читай, спасает рыночную экономику, по крайней мере, пытается спасти. Соответственно, роль генералов от промышленности, системных олигархов, возрастает. Государство, условно силовая башня, вынуждено в той или иной степени поделиться полномочиями. Вертикаль уже не выглядит столь жестокой, как в славные годы Иосифа Виссарионовича. Другой вопрос, что силовая башня просто так ничего не отдаст. Так что, как говорится, просто не будет.
2: Решение государства поделиться полномочиями с бизнесом в области обороны оценили не все. Так, экс-министр обороны так называемый ДНР Игорь Стрелков, который сейчас находится в заключении, пишет.
5: Известие о том, что теперь у нас появится еще несколько частных армий, наверное, даже много частных армий, естественно, радовать не может, поскольку так постепенно может и до домовой самообороны дойти, как у нас было во время гражданской войны. Фактически, наша государственная власть этим шагом расписывается в своем полном бессилии централизованно защитить граждан.
2: Другие Z-блогеры, кажется, проводят параллели с бунтом основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
4: Передачу серьезного оружия в частные руки мы уже проходили и помним, какую высокую цену мы заплатили, чтобы это оружие потом отобрать. И никакие имевшиеся средства контроля не помогли предотвратить применение этого оружия против граждан России. А тут, по сути, любой председатель колхоза или шиномонтажки может запилить себе ЧВК с гантраками, пушками, пулеметами, броневиками и турелями.
2: Это не единственная инициатива государства по вооружению бизнеса. 26 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях разрешила Центробанку, Сбербанку и Росинкассации самостоятельно сбивать дроны. Средства защиты и закупку стрелкового оружия банки также будут оплачивать за свой счет. Проект был внесен в парламент еще в августе 2025 года. В первом чтении приняли в ноябре.
5: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился уже хорошо.
2: В марте Владимир Путин также подписал закон о предоставлении оружия сотрудникам корпоративных частных охранных предприятий. Для борьбы с беспилотниками они теперь могут брать оружие во временное пользование от Росгвардии.
6: В какой-то момент, я думаю, к началу 27 года, будет 10-20 армий. Ну, численность 1500, 5000 человек, да, скажем, армейские группы, там, батальонные группы, как угодно называйте, со стрелковым оружием, которое уже им разрешено. То есть у крупного бизнеса уже есть сотни тысяч человек со стрелковым оружием. И будет крупнокалиберное вооружение, благодаря тому, что угроза со стороны Украины вынуждает власть отдавать силовой ресурс всем подряд. Это и есть конец власти. Вы не монополисты больше на крупный калибр, на стрелковое оружие, да. Уже возникают сотни субъектов, которые гораздо круче могут быть мотивированнее, чем те вот люди, которые разочаровались в Путине на фронте.
2: Расширение военных полномочий бизнеса отмечается на фоне все более успешных и более массовых украинских воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям. В марте сообщалось о закрытой встрече Путина с предпринимателями, где, как отмечает The Bell, на просьбу помочь фронту деньгами откликнулся миллиардер Сулейман Керимов, пообещавший внести в специальный фонд 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ни к чему бизнесменов не призывал.
1: Ну и если бизнес сам закупит себе оружие, это поможет или навредит Путину, об этом мы спросим политолога Дениса Грекова. Денис, я хочу перефразировать вывод Игоря Стрелкова-Гиркина. Перекладывая закупку оружия на бизнес, Путин расписался в своем бессилии?
7: Отчасти да. Это означает, что государство как таковое не справляется, и его силовые подразделения, которые должны выполнять эту задачу, армия, иные службы, они не могут этого сделать физически, с одной стороны. С другой стороны, это тоже давно укладывается в тренд. Вот это вот размывание монополии государства на насилие, оно ведь началось не вчера. Оно началось еще, как ни странно, с момента принятия закона о режиме контртеррористической операции. Помните, когда это было?
1: Вы имеете в виду давние-давние еще времен чеченских войн? Или вы имеете...
7: Его этот самый закон. По сути дела, к чему он приводил? Он приводил к тому, что в регионах местное ФСБшное начальство могло вводить режим контртеррористических операций, и дальше оно не отчитывалось ни перед местными властями, ни перед законом, только перед своим собственным ФСБшным начальством. По некоторым оценкам, за время действия режима контртеррористических операций, не только в Чечне, а много еще где, на Северном Кавказе, были убиты порядка 13 и более тысяч человек, которых объявляли террористами. А вы можете гарантировать, что сюда не попали жертвы каких-нибудь местных экономических разборок, назовем это так?
1: Ну, это, конечно, я не могу гарантировать, само собой.
7: Конечно, и никто не может.
1: Если этот процесс такой долгий, значит ли, что он необратимый? Его вообще можно развернуть обратно?
7: Боюсь, что сейчас уже нет, потому что оружие, попадая в руки людей, которые хотят утверждать, скажем так, с его помощью свое влияние, так просто уже не отдадут. Вы можете в этом убедиться на примере частной армии Рамзана Кадырова, которая до некоторой степени вполне самостоятельные действия уже внутри Российской Федерации осуществляет. Это был еще один важный шаг по уничтожению монополии на насилие государственное.
1: И вот блогеры, которых мы сегодня в передаче цитировали, я имею в виду те блогеры, которые выступают экспертами с российской стороны, с провоенной стороны, они в военных трендах, в социальном тренде, в том числе, что бизнес должен сам себя защищать, они в этом видят предпосылки к экономическому и социальному кризису. Ну, экономику можем оставить за скобками. А с чего здесь быть социальному кризису, если тренд 20 лет существует? Какие проблемы?
7: Понимаете, когда у вас есть революционные матросы, они могут начать что-нибудь революционное делать, не посоветовавшись с вами. Например, бунт Пригожина ведь вспоминают здесь не случайно, потому что тропинка-то уже протоптана. Понятно, что государство постарается... каким-то образом путинский режим постарается это все купировать. Но его возможности сокращаются, экономическая база тоже не в лучшем состоянии. Силовики, конечно, будут заинтересованы сохранять контроль, но и силовики бывают разные. Кто-то из них вполне может захотеть стать, каким-нибудь...
1: Вторым Пригожиным.
7: Да, вторым Пригожиным, лордом-канцлером какой-нибудь там Новгородской республики условной. Ну, то есть, почему нет? И чем больше будет оружия в частных руках, между прочим, это очень важно, что сейчас в частных руках оказываются и комплексы противовоздушной обороны. То есть у государства, в принципе, с такой маленькой, но злой армией... возможностей что-то сделать будет не так уже и много. Если помните, даже Пригожинская колонна на ходу сбила парочку военных бортов. Вот.
1: Ну, действительно, они двигались быстро, но скорее там им еще и помогали люди, которые их встречали. Вот как раз так, как Кремль рассчитывал на то, что их будут встречать в Украине, так встречали... Пригожина, когда он ехал на Москву. Но мы все помним, чем закончилось. Спасибо, Денис. Политолог Денис Греков о политических рисках размывания монополии на насилие. Вы делитесь своим мнением в комментариях, если можете, как вы воспринимаете передачу «Оружие частному бизнесу». До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого. Миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд. Миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже 5-й год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
0: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда, к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
1: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так. Мы же ставим...
0: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
1: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
0: Да, мы не знаем,
1: кроме тех, кто был на Каннском фестивале.
0: Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов.
1: Да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень-очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да, ответ да.
0: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
1: Точно будет что обсудить.
0: Понятно.
1: Давайте так.
0: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
1: да,
0: за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые как
0: все, что
1: нас...
0: все, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
0: Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас это смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
0: Ну, это по религиозным понятиям?
1: Нет. Нет.
0: Это же 19 век. Устранение конкурента?
1: Нет. А ну, это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там
0: выбирает. То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
1: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» — это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
0: давай,
1: и все.
0: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
1: Да.
0: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
1: Так.
0: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
1: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
0: Ну, не ворвались, но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
1: компьютер. Глянул на компьютер.
0: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
1: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
0: То есть игра на опережение.
1: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет. И что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
0: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
1: Согласен, согласен.
0: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
1: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно, ну, трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся, меняемся.
0: Или пытаемся найти какую-то истину.
1: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
0: Совершали ли вы педагогические ошибки?
1: Сколько хотите.
0: Приведите какой-нибудь пример.
1: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
0: Абьюзили?
1: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
0: А приходилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед
1: да,
0: ребенком?
1: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра. Легко.
0: То есть что для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
1: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, а иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
0: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
1: Давайте.
0: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей или... Это отдельная история, а школа это отдельная.
1: Не-не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
0: То есть одни и те же методы и...
1: Да, конечно, детям. Ну какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать...
0: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
1: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
0: Ну,
1: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми, и остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
0: А, вы довольны за этим результатом?
1: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
2: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
0: А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Куль, если я правильно прочитал.
1: Ома Эра Куль.
0: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
1: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла. Особенно в сегодняшнем
0: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
1: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
0: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
1: 100%. Они могут уволить директора.
0: Директора школы?
1: Да.
0: То есть вас?
1: Да. У нас 3 директора, да, можно всех
0: и
1: троих.
0: Была такая критическая ситуация?
1: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, ну, это же и моя ответственность. Почему у нас 3 директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были 3 директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
0: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
1: Мы с учениками на «ты», конечно.
0: На «ты».
1: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
0: Какая вилка возраста от и до?
1: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса. Дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
0: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
1: На длинную, я уверен.
0: Сколько они будут учиться?
1: Ну, до 12-го.
0: Получает диплом, все сертификат?
1: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
0: То есть это среднее образование?
1: Конечно.
0: И на русском языке эта школа?
1: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
0: А, на эстонском.
1: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, ваш? К моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные. Часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам. Хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. И у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
0: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
1: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
0: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
1: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате, там, с книжкой, или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
0: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
1: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
0: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
1: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
0: Это не так.
1: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пароли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
0: То есть мы с вами по возрасту застали это время.
1: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
0: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
1: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
0: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
1: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажем, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ, я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается.

0: В России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности.
1: Большинство добросовестно.
0: Добросовестно. То есть они верят в это?
1: Нет. Верят, не верят, это другая история.
0: Нет, это важно.
1: Это важно, но про веру я не знаю. Я про веру не проверял. Но зато я знаю, сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет. Но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто. Ну, что же могу сделать?
0: Давайте,
1: большинство,
0: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
1: Это мой любимый вопрос.
0: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
1: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
0: да.
1: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю, да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 1 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина обмениваются ударами, атаке подверглась Запорожская АЭС. В аннексированном Крыму ощущается острая нехватка бензина. Владимир Зеленский заявил об окне возможностей для переговоров об окончании войны в Украине, которая будет действовать до зимы. Никол Пашинян считает, что референдум о членстве Армении в Европейском Союзе следует проводить только когда страна будет близка к получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Также сегодня.
1: Ее магнетизм притягивал

0: каждого, на кого она бросала взгляд.
1: Исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением ракет и беспилотников. Российские войска минувшей ночью атаковали Черниговскую область, Харьков и Одессу. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Несколько человек ранены. Целями ударов украинских беспилотников остаются в основном объекты нефтяной промышленности России. В минувшие выходные, в частности, атаки подвергся НПЗ в Саратовской области, более чем в 700 километров от российско-украинской границы, объекты в Ростовской и Кировской областях, а также пункт военного базирования на Каспии. При этом ВСУ отрицают, что атаковали Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся на оккупированной Россией территории Украины. 30 мая назначенное Россией руководство ЗАЭС, а также Росатом, заявили, что украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока номер 6. 31 мая сообщалось о новом ударе, теперь уже по транспортному цеху станции. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что ее эксперты зафиксировали повреждения на ЗАЭС, а также отметила, что уровень радиации в районе станции находится в норме. А вот что говорится в заявлении МАГАТЭ, в котором цитируются слова его директора Рафаэля Гросси.
2: Удар был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы.
1: Сегодня стало известно, что власти России временно запретили экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Решение, как говорится в сообщении российского правительства, принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. А в аннексированном Крыму на фоне ударов по инфраструктуре, связывающей полуостров с материком, введены талоны на основные марки бензина для автомобилей. Продажа ограничена 20 литрами на автомобиль. Вот опубликованные в социальных сетях свидетельства тех, кто наблюдал огромные очереди за бензином в Севастополе и других крымских городах.
3: Короче, бензина нет нигде.
4: Вот эта вся очередь за бензином. Я не знаю, по городу есть бензин еще где-то или нет. Такое ощущение, как будто нет.
5: Нет бензина. Поэтому тут стоит такая очередь, потому что на одной из заправок появился бензин. Чтобы вы понимали, на часах 23.
6: Дослар, как вам такая пробка на заправку? Вы с Мелби. Это что такое вообще?
7: Стоит заправка, слился бензин. Сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит, только что бензин ушел, простояли 2 часа, объявили, что будут заправлять только по талонам. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди, после всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
1: Ранее власти ограничили движение по трассе Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. В минувшие выходные также прерывалось движение по Крымскому мосту. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, цитата, «ситуация стабилизируется в течение 30 дней». В мае 2026 года, если судить по данным украинского проекта Deep State, Россия сумела захватить в общей сложности 14 квадратных километров территории Украины. Это минимум в сравнении с месячными цифрами захвата за последние годы. При этом продвижение российских войск фиксируется в Донбассе, где сейчас идут бои за Константиновку, которые, как предполагает израильский военный эксперт Давид Гендельман, продлятся еще несколько месяцев, если ВСУ смогут остановить попытки окружить город.
8: Можно сказать, что начинается уже, собственно, бой за саму Константиновку как таковую. Хотя, на самом деле, инфильтрация была до сих пор, но сейчас она стала более массовой. По имеющимся данным, в восточной части города, как минимум, не только инфильтрация, но уже начинается закрепление. Но так как до сих пор темпы были медленные, если, скажем так, если удерживаться фланги, возможно, ближайшие пару месяцев, может, даже все лето, все еще удастся удержать. Но, разумеется, как обычно, все зависит от соотношения сил. Если россияне захотят подбросить еще сколько-то резервов, это может ускориться. Короче, пока речь не идет о том, чтобы Константиновка уже немедленно пала. Но понятно, что раз зашли уже в сам город, начинается уже этот последний этап, скажем так. Ну, разумеется, в идеале для россиян бы было прорваться с севера, чтобы не просто дистанционно отрезать дорогу на Дружковку, но контролировать физически, но это вряд ли, они еще оттуда далеко. Но в любом случае имеется в виду, есть позиции в самом городе, есть, скажем так, на окраинах с разных сторон. Если не будет какого-то полуокружения, если будет именно последовательно выдавливание украинских войск именно в лобовом варианте, то еще на ближайшие месяцы, возможно, даже на все лето, возможно, этого и хватит. Но, с другой стороны, также мы видим усиление авиационного воздействия как КАБами, так и очень большое количество беспилотников, что крайне затрудняет логистику и снабжение остающихся в городе войск. Короче, ситуация сложная. Прямо немедленно какой-то сдачи города, разумеется, не предвидится, но обстановка ухудшается. Если бы в идеале украинским войскам удалось дотянуть там до осени, то есть еще почти полгода, дальше, возможно, было бы проще, потому что и тоже авиационное воздействие, в первую очередь, беспилотниками, возможно, там бы ухудшилась обстановка и было бы несколько проще с украинской логистикой, но так далеко заглядывать мы не будем. Короче, на ближайшие пару месяцев стоит задача удержать то, что есть. Если на каком-то этапе, неважно, через 2, через 4 месяца возьмут, то понятно, что дальше Дружковка. Но если мы смотрим на всю оперативно-стратегическую задачу, скажем так, по взятию всего укрепрайона Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка, по-хорошему, к концу мая россияне, насколько известно, давным-давно уже должны были решить вопросы с Константиновкой и, возможно, Дружковкой. Сейчас вопрос все еще не решен, если оно так затянется и дальше, то вопрос какой-то решительной битвы за Славянск-Краматорск все отодвигается, потому что на Лиманском направлении тоже продвижение россиян далеко не такое, как они хотели бы. Короче, месяц тут, месяц там. Может дойти до того, что до осени россияне так свою задачу и не решат, и так оно плавно перейдет уже в следующую осенне-зимнюю кампанию. Ну, там уже посмотрим стратегические, политические расклады, как обычно, в конце каждого года заново достают большие счеты и пересчитывают вообще, как вести войну дальше.
1: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». На фоне замедления продвижения российских войск в Украине, их высоких потерь, а также эффективных ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что сейчас действует так называемое «окно возможностей» для проведения мирных переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул в этом интервью важность поддержки мирного процесса со стороны США, который, как признал президент Украины, в основном сосредоточены сейчас на войне с Ираном, подтвердил, что готов при необходимости лично встретиться с Владимиром Путиным. Что же касается того, кто будет переговорщиком и посредником на переговорах от стран Европы, то это, по словам Зеленского, пока не определено. Я думаю, что у нас есть окно возможностей для переговоров, поскольку с каждым месяцем Россия теряет все больше людей, а вместе с этим и инициативу на поле боя. Сейчас они начали наносить по нам массированные ракетные удары, и, на мой взгляд, главная причина этого заключается в том, что они теряют позиции на фронте. Считаю, что до наступления зимы необходимо найти дипломатический путь для начала переговоров. Однако многое зависит от давления на Путина, от напряжения внутри российского общества, которое, я считаю, усиливается, от международных санкций. Важно не допускать их ослабления и сохранить единство европейских стран в этом вопросе. Что касается Европы, то у нас уже есть формат из трех государств – Великобритании, Франции и Германии. Есть также надежные партнеры среди скандинавских государств. Турция тоже всегда стремилась выступать посредником. Однако вопрос о том, кто в итоге станет посредником в переговорах, остается открытым. Это решение предстоит принимать Украине и Европе. И не менее важно, чтобы и Россия была готова к диалогу и взаимодействию с европейскими странами. Это был президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью американскому телеканалу CBS. Между тем, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко в конце прошлой недели, находясь на саммите Евразийского экономического союза в Астане, заявил, что белорусская армия ни при каких обстоятельствах не будет воевать на территории Украины.
9: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военный язык.
1: Это был Александр Лукашенко. Напомню, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что, по его данным, Беларусь готовит вторжение в северные регионы Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Александр Лукашенко в минувшую пятницу на саммите ЕАЭС в Астане также прокомментировал планы Армении присоединиться к Европейскому Союзу. Напомню, что на саммите другими государствами этого союза было принято заявление с призывом к властям Армении решить, собирается ли она быть членом ЕАЭС или ЕС, поскольку одновременно членство в двух союзах невозможно, и как можно скорее провести референдум по этому вопросу. В этом контексте Александр Лукашенко заговорил и об Украине.
9: Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать. Надо же быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то. Вы знаете, кто там был из европейцев. Понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны. Что тут говорить? Но на себя посмотрите.
1: Это был Александр Лукашенко. О том, что и для Украины все началось с желания вступить в Европейский Союз, сказал и Владимир Путин. Он довольно долго рассказывал о тесной дружбе между Россией и Арменией, подчеркивал, что все, что выгодно для Армении, выгодно и для России, признавал право народа Армении самому решать свою судьбу, но совершенно открыто дал понять, что выход Армении из Евразийского экономического союза будет стоить стране, согласно приведенным им оценкам, 14% валового внутреннего продукта.
10: Речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских на тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
1: Это был Владимир Путин. Российские информационные агентства сегодня цитируют премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сказал: «Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства и не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично. Ставить на референдум теоретический выбор – неправильно и необоснованно». Конец цитаты. Сегодня Владимир Путин тепло поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, и сегодня же Россельхознадзор ограничил импорт живой рыбы из Армении, поскольку результаты инспекции ферм по разведению форели оказались, согласно официальным заявлениям, неудовлетворительными. С 30 мая Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Ранее был запрещен ввоз из Армении в Россию цветов. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей, а также запретил ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении «Джермук». 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В своем очередном предвыборном ролике Никол Пашинян объяснил, почему он считает жизненно важным отказ Армении от слишком большой зависимости от кого-то из своих партнеров.
11: Я сравниваю это с космическими процессами, в которых планеты и другие небесные тела существуют и функционируют благодаря определенному гравитационному балансу. Когда эти гравитационные связи нарушаются, равновесие утрачивается, возникают катастрофические последствия. На мой взгляд, государство, Республика Армения, существует в схожем измерении, которое отличается от многих других. Речь идет об уровне ее отношений с другими государствами. Он наглядно показывает, что происходит, когда в той или иной сфере нарушается баланс, возникают непропорционально большие зависимости или перекосы в взаимоотношениях. В таких случаях государство выходит за пределы естественной логики своего развития и не достигает того уровня устойчивости, который позволяет ему развиваться органично и последовательно. Когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, политическая задача государства, правительства и руководства страны заключается в том, чтобы восстановить баланс, устранить существующие диспропорции и выстроить более гармоничную систему отношений. Прежде всего, речь идет о необходимости сбалансировать различные направления взаимодействия с внешним миром. Это позволит государству оставаться на естественном пути развития и действовать в соответствии с собственными национальными интересами. Хочу подчеркнуть, что говоря о сбалансированной и уравновешенной внешней политике, мы имеем в виду все аспекты внешних отношений. Политические связи, внешнеэкономическое сотрудничество, вопросы безопасности и другие направления – международного взаимодействия. Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. Время свободы. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные в последние двое суток в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в городе Гарук и на острове Кешм на юге Ирана. Корпус стражи Исламской революции в свою очередь заявил, что иранские истребители атаковали авиабазу, с которой американские военные наносили эти удары. В какой именно стране расположена база, не сообщается. В конце прошлой недели появлялась информация о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения, которое предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней, начало переговоров по иранской ядерной программе, восстановление судоходства в Ормузском проливе. Однако, как пишет издание Axios, президент США Дональд Трамп потребовал внести правки в проект окончательного соглашения. В частности, он хочет, чтобы в нем было зафиксировано, каким образом и в какие сроки США получат иранский ядерный материал. А вот что заявил о ходе переговоров с Ираном глава Пентагона Пит Хексет.
12: Иран очень четко понимает, чего мы ожидаем, и задача переговорной команды – выполнить эти ожидания. Они движутся в нашем направлении. Переговоры были продуктивными, и я вполне уверен в этом и в нашем президенте. Он заключает только выгодные сделки, и в конечном итоге это будет то, чем он будет гордиться и что будет защищать, гарантируя, что Иран, у которого не должно быть ядерного оружия, никогда его не получит.
1: Это был глава Пентагона Пит Хексет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что оценивать переговорный процесс можно будет только после достижения конкретных результатов. Между тем, израильские военные заняли крепость Бафор на юге Ливана. Это построенный крестоносцами замок, который, по данным Цахал, использовался как форпост группировки Хизбалла. Она признана террористической в США и Израиле, в Европейском Союзе террористическим признана военная крыло Хизбаллы, но не одноименная политическая партия. Специальное заявление по поводу захвата крепости Бафор в Ливане сделал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Вот что он в частности сказал.
13: С начала войны Возрождения мы уничтожили 8 тысяч террористов Хезболлы. С момента начала операции «Рев Льва» — 3 тысячи. Только за этот месяц — 700. Это больше, чем за время всей Второй Ливанской войны. Я дал распоряжение Цахалову расширить операцию в Ливане. Наши войска пересекли реку Летани, заняли доминирующие территории, контролируют хребет Бафор. Теперь мое распоряжение – углубить и расширить контроль в местах, где раньше находились позиции Хезболлы. Захват крепости Бафор – это драматический этап и серьезное изменение нашей политики. Мы сломали барьер страха. В наших руках инициатива на всех фронтах – в Сирии, в Газе и в Ливане. Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защищать наши населенные пункты.
1: Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как пишет французская газета «Le Monde», министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к проведению экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за расширения израильской военной операции в Ливане. Это продление израильских операций, это наступление противоречит обязательствам Израиля, международному праву и интересам и безопасности Израиля, цитирует газета Жана Наэля Барро. В 1982 году израильская армия уже захватывала крепость Бафор, которая тогда была форпостом Организации освобождения Палестины. Израильские военные покинули ее в 2000 году во время вывода войск из Ливана. Решение тогда вызвало раскол в израильском обществе, о котором, кстати, в своем последнем заявлении Беньямин Нетаньяху тоже упомянул. Несмотря на боевые действия, на этой неделе в Вашингтоне планируется очередная встреча представителей Ливана и Израиля на уровне послов в Соединенных Штатах. И последняя тема. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро, американской киноактрисы, певицы, символа сексуальности 50-х-60-х годов прошлого века. В книге Кристофера Бигсби «Артур Миллер» в период с 1915 по 1962 год есть несколько захватывающих глав, посвященных браку Миллера и Монро, рассказывает Марина Ефимова. Это архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
14: Миллер впервые увидел Мэрилин Монро в 1951 году на одной из голливудских вечеринок. В это время он был более знаменит, чем она. Две его пьесы «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера» заработали ему славу лучшего американского драматурга, потеснившего даже Нобелевского лауреата Юджина О'Нила, и все мыслимые награды – от Пулитцеровской премии до премии нью-йоркских театральных критиков. Ему было 35 лет, он был женатым человеком и отцом двоих детей. Мэрилин Монро было 24 года. Она была еще малоизвестна, но уже стала тем, что американцы называют «heart stopper», то есть хороша так, что замирает сердце. Читаем в книге Бигсби.
15: «В своей соблазнительности она была смехотворно прямолинейна», — писал Миллер. «Ее платье облепляло каждый изгиб тела, как вторая шелковая кожа. Но это не казалось вызовом. Это казалось естественной демонстрацией чуда природы». Режиссер Элия Казан, тоже бывший на этой вечеринке, записал в дневнике. Заметил, что в глазах Миллера загорелся живой огонь сладострастия.
14: Они вскоре встретились снова на одной из съемочных площадок киностудии 20th Century Fox.
15: Эта встреча так встряхнула обоих, что каждый из них сбился с прежнего пути. Описывая свое ощущение, Мэрилин Монро говорила, что, встретив Миллера, она словно на бегу врезалась в дерево.
14: По инерции они оба еще пробежали какое-то время по старым путям. Он вернулся к семье и к работе. Она вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джо Димаджо. Но оторваться друг от друга они уже не могли. Оба развелись с прежними супругами и в 1956 году поженились. В конце жизни Артур Миллер дал несколько скупых интервью о своих отношениях с мечтой миллионов. И на вопрос, как он решился жениться на женщине, столь далекой от его интересов, от его мира, от его круга нью-йоркских интеллектуалов, Миллер ответил.
15: «Наш союз выглядел таким неправильным, что мне захотелось бросить вызов расхожей мудрости. Мне казалось, что мы с ней представляем две ипостаси общества. Она – свет и чувственность, я – драма и тьма. Моя ошибка заключалась в том, что я не представлял себе размеров нашей непохожести».
14: Они поженились в трудное для обоих время. Монро выздоравливала после крушения несчастливого девятимесячного брака с Димаджо, замучившим ее ревностью. Миллер в 1956 году стал мишенью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Его вызывали на публичные слушания и требовали назвать имена тех, с кем вместе он посещал коммунистические митинги. Он никого не назвал, ему предъявили обвинение в неуважении к Конгрессу, но вскоре это обвинение было с него снято. В одном из интервью журналист, молодой мужчина, спросил Миллера: «А что Мерлин Монро нашла в вас?» Разумеется, Миллер не сказал, что она нашла в нем ум и талант. Он рассказал о постоянной борьбе, которую вела сама с собой эта талантливая и противоречивая натура.
15: Она все время боролась со своей памятью, с воспоминаниями о безобразиях своего детства, о матери, которая ее бросила. Она впадала в отчаяние из-за того, что Голливуд навязал ей роль рекламной богини. Она очень мужественно боролась. Она хотела стать серьезной актрисой. И я был единственным человеком, кто хотел и мог ей в этом помочь. Я был ее надеждой.
14: Так что Норман Мейлер явно упрощал ситуацию, когда придумал популярную формулировку, что союз Миллера и Монро – это союз великолепного американского ума с великолепным американским телом. Для Мерлин Монро общение с Миллером было, по ее выражению, как холодное питье, поднесенное больному, который мечется в жару. Миллер посвятил ее судьбе несколько лет жизни. Он перестал работать, написал сценарий для ее фильма «Неприкаянные» и все время был с ней на съемках. Но что-то убило ее надежду. Может быть, то, что у нее было два выкидыша, повергших ее в тяжелую депрессию. По словам Миллера, именно после этого она стала пить и постоянно опаздывать на съемки. Она проводила целые дни в постели, появились наркотики, у нее начался новый роман с Ивом Монтаном. Словом, она свернула на старый путь. В 1961 году Миллер и Монро развелись. Не исключено, конечно, что Миллер не все рассказывал. Возможно, он первым устал от их брака. Во всяком случае, известно, что свою третью и последнюю жену, фотографа Ингу Морот, он встретил именно во время съемок фильма «Неприкаянные». Кристофер Бигсби – биограф сдержанный. Он академический британский литературовед, специалист по драматургии Миллера. Но в его по-научному дотошной и трезвой книге, на тех страницах, где появляется Мерлин Монро, у читателя захватывает дух, как от появления на горизонте корабля с алыми парусами. Вы чувствуете, что ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд, и что долгая жизнь замечательного драматурга Артура Миллера, по точному выражению, рецензента книги Дуайта Гарнера, отчетливо делится на эру до Мерлин Монро и на эру после Мерлин Монро. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся. Сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали.
9: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
9: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
12: Так начался мой путь в изгнание.
13: Привет, это Полина Галуева.
14: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
13: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
15: У леса на опушке жила зима в избушке.
13: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
14: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
13: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на втором этаже в знаменитом дубовом зале, или как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
13: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
9: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не московская организация, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждения.
8: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
14: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
11: А я для себя пою и слушаю.
10: Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
11: Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
10: Изымем сами.
11: Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
10: Так их коллекции безвредны для страны.
11: А дух?
10: Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. А любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
14: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
8: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот я, мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень... Я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова. Он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, да нет, почему же, чего же я должен возражать? Пожалуйста. Значит, вошел Медников. Но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так ходит, и сразу видно, так, все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
13: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
8: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Мы вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
14: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Полиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
8: Да, да, вот понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал, знаете, вот, Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся. Сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело. Так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки, перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
14: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
9: Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
8: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
13: Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
8: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 56-м году собирались выгнать из Союза, когда была, так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Люсичевский, он пришел позже, с середины примерно уже всего этого самого ауто-да-фе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал «Мое дело», он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, и все равно там стояли магнитофоны, люди записывали ее песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают Бога Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, он как-то ее залакировали.
14: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
8: И потом было 4 человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик Якимчук Александр и драматург Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
13: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
16: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
13: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
17: На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
14: Еще Галич просил проявить великодушие и в какой-то степени покаяться. Еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
9: Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Там. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в краже чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти... Ну, страшно смотреть на их фотографии. Это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
8: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, она с ним связывает долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь. Мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже... Решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, так сказать, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то... Как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
14: И хотя спустя годы в своем рассказе «На волнах радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
9: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннер и Сара Бабенышева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. И у него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто. А он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
18: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
19: Какую Россию мы оставим нашим детям?
20: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
21: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
22: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
23: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
24: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
25: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
26: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
19: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Это подкаст «Наш сосед Галич».
12: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор».
14: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
12: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню, он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
14: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
9: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Бунов и Литкомяна Чайковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы в Заваленко приходили. Это был такой... В общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
12: В жизни глупый, бестолковый, постоянно сбиваясь с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
9: А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
18: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
0: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
9: То есть, в каком-то смысле, более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чайковская, также в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже, может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Все казалось, что только так.
12: И все так же не проще. Век наш пробует нас. можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
9: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
12: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова. Слова.
14: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
1: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. То есть какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков. А стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
12: За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов.
18: Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
2: По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
18: Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение. Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
3: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу в лица Галича. С радио «Свобода», кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты мыв через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по-другому.

0: Ответив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон. Я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой. Постарайся меня спасти.
1: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через два дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, и, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
2: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
3: И на настоящем времени. Пока-пока.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
7: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
8: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
9: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
10: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
11: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Случай лингвиста Игоря Мельчука. История одного заседания одного ученого совета. Изложение конфликта, а в конце интервью с самим Мельчуком, записанное в Вене вскоре после его эмиграции. Эфир 18 августа 1977 года.
14: Сегодня продолжение документа, озаглавленного «История одного заседания одного ученого совета». Это запись ученого Совета Института языкознания Академии наук СССР 25 марта 1976 года, на котором решался вопрос о переаттестации блестящего молодого лингвиста, кандидата филологических наук Игоря Александровича Мельчука. Мельчук с недавних пор проживает за границей. В конце передачи вы услышите интервью с Игорем Мельчуком, записанные в столице Австрии, Вене. История одного заседания одного ученого совета. Этот самиздатский текст уже передавался нами в ноябре прошлого года. Мы его вновь предлагаем вашему вниманию в связи с предстоящим в конце августа очередным международным конгрессом лингвистов.

0: среди участников которого будут и представители советской науки, а также их коллега, бывший советский гражданин Игорь Мельчук.
1: Заседание ученого совета проходило под председательством директора института, члена-корреспондента Академии наук СССР профессора Ярцевой Виктории Николаевны и ее заместителя, ученого-секретаря института Юрия Елисеева. Согласно процедуре, в начале заседания ученого совета Игорь Мельчук представил отчет о своей научной и научно-организационной деятельности за последние 5 лет. Полный текст этого отчета, включенный в настоящий документ, был прочитан в прошлой передаче «Письма и документы». Напомним о содержании отчета, пользуясь формулировками хроники текущих событий. В 40-м выпуске читаем.
2: С 1971 по 1975 год Мельчук опубликовал свыше 40 научных работ, общим объемом более 65 авторских листов. Кроме того, у Мельчука есть еще законченные работы, которые давно сданы в издательство, но до сих пор еще не изданы. Мельчук выступал с научными докладами на отечественных конференциях по лингвистике в различных учреждениях Академии наук СССР и вузах. Он был ученым-секретарем сектора структурной и прикладной лингвистики. В 1971 по 1975 год Игоря Александровича Мельчука неоднократно приглашали участвовать в международных конференциях и симпозиумах. Однако для участия в них ни разу не получил необходимого разрешения. Дирекция не разрешила ему передать рукопись «Смысл-текст» в издательство «Фингферлаг Мюнхен», которое предложило его напечатать.
1: Сейчас, после позывного сигнала, мы продолжим чтение истории одного заседания одного ученого совета. Как обычно, мы читаем этот самиздатский текст без изменений и без комментариев. Лишь в нескольких местах, где это необходимо для понимания, я себе позволю вклинивать в основной текст вставки информационного характера. Все остальное, читаемое моими коллегами Татьяной Вербицкой и Михаилом Рощиным, есть подлинный текст самиздатского документа.

0: Начинается обсуждение отчета. Елисеев, заместитель директора.
1: Поясняет, что в разрешении на отправку рукописи книги ФРГ Мельчаку было отказано из соображения приоритета. Сначала надо публиковать у нас, а потом пусть переводят кто сколько хочет.
0: В скобках целиком книга не издана до сих пор.
1: Подчеркивает, что в институте задерживается публикация очень многих монографий. Есть рукописи, ждущие с 1960 года.
0: Возгласы в зале. У меня книга лежит уже 7 лет. У меня тоже без конца откладывают. И у меня. Ярцева.
1: Указывает, что в командировках Мельчаку отказывали только потому, что обычно они не были заранее запланированы.
0: Котов. Доктор технических наук, отставной полковник, заведующий сектором структурной и прикладной лингвистики, где работает Мельчук, 2 года назад занял этот пост вместо Александра Александровича Реформатского.
1: Ваша тема – исследование возможностей разработки системы англо-русского автоматического перевода. Где же эта система?
0: Мельчук
1: отвечает, что создание реальной машинной системы не входило и не могло входить в его задачи, поскольку в его распоряжении никогда не было ЭВМ. Его цель – исследование и разработка лингвистических возможностей создания такой системы. В этом плане и выполнены работы по английскому синтаксису, русскому синтаксису и русскому словоизменению, указанные в отчете.
0: Расторгуева, заведующая сектором иранских языков,
1: спрашивает, как все-таки соответствует плановой теме, выполненная Мельчуком работа.
0: Мельчук
1: разъясняет, что содержание его работы – изобретение самих методов и принципов описания, выработка удобного формализма, применение этого последнего к конкретному языковому материалу. Здесь трудно заранее планировать монографии, да и неудобно. Они издаются слишком долго или не издаются и успевают устареть. Лучшая форма выдачи результатов – статьи и предварительные публикации. Основные публикации Мельчука за 1971-75 годы соответствуют его плановой теме.
0: Елисеев.
1: Научная сторона деятельности Игоря Александровича достаточно отражена в его отчете. А вот как обстоит дело с общественной работой? Участием на методологических семинарах, присутствием на политических лекциях, участием в других общественных мероприятиях.
2: В скобках примечание составителя документа.
0: Методологический семинар – это занятие для сотрудников института, на которых выступающие должны пересказывать статьи из партийной печати по вопросам марксистской философии, внешней политики КПСС, отдельным аспектам политической и экономической жизни, а также сочинения классиков марксизма-ленинизма и Л.И. Брежнева.
2: Конец примечания.
0: Гухман.
1: Вы, Игорь Александрович, не принимаете никакого участия в общественной работе.
0: Мельчук.
1: Простите, но никто не может сказать, что я когда-либо отказался от какого бы то ни было поручения или не захотел прийти кому-нибудь на помощь. Я был в свое время и организатором спортивных мероприятий, и председателем комитета ДОСААФ, и выступал с лекциями.
2: Вслед за сокращением ДОСААФ, скобка, знак равенства и слова
0: «военно-патриотическое общество».
2: По-видимому, определение составителя. Дальше продолжается изложение выступления Игоря Мельчука.
1: Правда, в последние годы ко мне перестали обращаться. Очевидно, мои услуги не нужны, а я не люблю навязываться. На методологические семинары я действительно часто не ходил, так как бываю очень занят научной работой. Кроме того, меня мало интересует их тематика. Я считаю, что участие в методологическом семинаре – дело добровольное.
0: Ярцева.
1: Ну нет. Методологические семинары – это важнейшее мероприятие по идейно-политической подготовке сотрудников.
0: Хайдаков.
1: А на последних занятиях семинара вы были?
0: Мельчук.
1: Нет, не был. Ведь семинары проводятся в рабочее время, когда я занят своим прямым делом.
0: Гухман.
1: А знаете ли вы, что вы единственный человек в институте, который не посещает эти семинары?
0: Мельчук?
1: Нет, не знаю. И мне очень странно, что я единственный человек, кому это не интересно.
0: Ярцева.
1: Отчет о научной деятельности – это одно, а участие в общественной жизни коллектива – это совсем другое. Мы уже и раньше обращали внимание на неучастие Игоря Александровича в общественной жизни. Известно, что в течение длительного времени не только общественные организации,
0: в скобках имеется в виду партийное бюро института,
1: но и члены дирекции неоднократно беседовали с Игорем Александровичем по поводу тех его выступлений внутри страны, которые, однако, были использованы за рубежом во вред нашей стране.
2: Примечание составителя документа.
0: Ярцева подразумевает письма, направленные в ЦК КПСС и премьер-министру СССР по поводу политических процессов над Синявским Даниэлем 1966 год и Гинзбургом Голландсковым 1968. В этих письмах, под которыми стояла среди других подписей и подпись Игоря Мельчука, обвиняемые даже не брались под защиту. Авторы писем просто призывали правительство проявить как можно больше понимания и, быть может, великодушия.
2: Конец примечания. Далее идут слова директора Института языкознания Академии наук СССР Ярцевой в изложении составителя данного самиздатского документа. Как вы сейчас услышите, Ярцева упоминает письмо Мельчука в газету «Нью-Йорк Таймс». Такое письмо действительно было опубликовано. В нем Игорь Мельчук солидаризуется с академиком Сахаровым и его другом, биологом Сергеем Ковалевым, осужденным по политическим мотивам к 7 годам лагерей строгого режима. Но возвращаемся к тексту записи ученого совета Института языкознания. Выступает Виктория Николаевна Ярцева.
1: А теперь я сообщу следующее. 25 января 1976 года в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось письмо, написанное Игорем Александровичем. Неделю назад состоялось заседание дирекции, на котором мы беседовали с Игорем Александровичем. Этот разговор оставил у всех нас очень тяжелое впечатление. Мы пробовали убедить Игоря Александровича, что каждый советский ученый всегда является представителем СССР не только в научном, но и в морально-политическом аспекте. В то же время мы просили Игоря Александровича выразить свое отношение к этому факту и объяснить причины того, что он направил в Соединенные Штаты Америки письмо, порочащее нашу страну. Такого рода поведение позорит старшего научного сотрудника. Наш институт идеологический, и поэтому поступок Игоря Александровича не может пройти незамеченным. Позиция самого Игоря Александровича по данному вопросу нас не устраивает. Я считаю нужным информировать наш ученый совет об этом поступке, недопустимом не только в научном коллективе института, но и вообще в коллективе советских людей.
0: Котов.
1: Я заведую сектором структурной и прикладной лингвистики уже 2 года. И должен сказать, что конфликтная ситуация возникла еще прошлой осенью в связи с отчетом Игоря Александровича. Этот отчет представляет собой смесь научных результатов, в частности, список работ, с перечнем обид и претензий к дирекции и партбюро института. Я отказывался утвердить этот отчет, и в течение длительного времени с Игорем Александровичем велись переговоры. Все пытались убедить его разделить эти 2 части. Однако Игорь Александрович отказался изменить свой отчет, требуя тем самым для себя исключительного положения. В ответ на распоряжение директора написать отчет по форме Игорь Александрович предпочел предъявить ультиматум. А ведь Игорь Александрович и так имел много поблажек по сравнению с другими сотрудниками в смысле свободного режима работы, ухода из института в любое время и тому подобное. Но ему всего было мало. Что касается существа работы Игоря Александровича, то публикаций у него действительно много. Однако вся его деятельность это подмена конкретных разработок по созданию промышленных систем автоматического перевода исследованиями по общему или теоретическому языкознанию. А такая подмена ничего, кроме вреда, принести не может. За пределами академии, то есть в кругах, связанных с практическими приложениями лингвистики, Игорь Александрович не пользуется авторитетом. Не случайно в 1973 году Игорь Александрович не был включен в Государственную комиссию по практическому осуществлению машинного перевода.
2: В скобках примечание составителя документа.
0: В действительности Мельчук был включен в указанную комиссию. За его личным согласием на работу в комиссии непосредственно к нему обратился сотрудник Госкомитета по науке и технике некто Цой. Однако уже после получения его согласия и переговоров Цоя с дирекцией института, Мельчук был выведен из состава комиссии, несомненно, по политическим мотивам.
2: Конец примечания. Продолжается изложение слов сотрудника Института языкознания Академии наук СССР Рената Котова.
1: По-моему, Игорь Александрович не должен проводить политику научного экспансионизма, подменять чистые теории прикладные разработки. Кроме того, Игорю Александровичу следовало бы более критично относиться к самому себе. Если судить по его выступлению на Всесоюзной теоретической конференции 1974 года, где в 40-минутном докладе не было никакой науки, то неудивительно, что его не посылали на конференции. По-моему, ни один руководитель не может выпускать на трибуну такого докладчика.
2: Примечание составителя документа.
0: На указанной конференции за один день до заседания оргкомитетом безо всякого предупреждения был снят ряд докладов, принятых за год до этого, о чем докладчики в свое время были уведомлены специальными повестками. Был снят и доклад Мельчука. Выйдя на трибуну для оглашения другого доклада, совместного доклада с О.С. Кулагиной, который отсутствовал на конференции, Мельчук произнес 10-минутную речь, резкую критику в адрес оргкомитета, членом которого был и Р.Г. Котов, после чего зачитал доклад, не обращая внимания на протесты председательствующего все того же Котова.
2: Конец примечания. Дальше в документе излагается выступление сотрудника Института языкознания Мирры Гухман. Но это уже относится к той части текста, которая войдет в следующую передачу «Письма и документы». Ее можно будет слушать трижды в воскресенье и дважды в понедельник.
3: Говорит Радио Свобода. В программе «Письма и документы» мы передавали очередную часть самиздатского текста, озаглавленного «История одного заседания одного ученого совета». Окончание слушайте в передаче, которая выйдет в эфир в субботу, 20 августа, в 20 часов 30 минут по московскому времени, и затем будет повторяться в воскресенье в 4 часа 30 минут утра и в 13 часов 30 минут, и еще дважды в понедельник. А сейчас предлагаем вашему вниманию интервью, которое наш сотрудник Юрий Мельников некоторое время тому назад взял у Игоря Мельчука. Запись была сделана в Вене. Наш корреспондент полетел туда по случаю прибытия члена московской группы содействия выполнению Хельсинских соглашений Юрия Мнюха. В аэропорту неожиданно встретились с Игорем Мельчуком, который к тому времени уже недели три находился в Вене. Тут же, в ресторане, то есть не в очень пригодных для записи условиях, наспех записали интервью, другой возможности не было. Этим и объясняется далеко не идеальное техническое качество звукозаписи. Рассчитываем на снисходительность наших слушателей. В первую очередь Игорь Мельчук стал говорить о некоторых людях, друзьях, знакомых в Советском Союзе, которым плохо и которые нуждаются в поддержке и помощи. Например, о семье Чудновских в Киеве. О них с тех пор появилось несколько материалов в зарубежной печати. Или о московском ученом Марке Асбели, долголетнем отказнике, которого совсем недавно наконец-то выпустили из страны. Он теперь проживает в Израиле. Затем наш корреспондент перевел разговор на другую тему – участь самого Игоря Мельчука. Это та часть интервью, которая нас сейчас интересует в связи с самиздатским текстом «История одного заседания одного ученого совета». Итак, Игорь Мельчук отвечает на вопросы Юрия Мельникова.
4: Игорь, вы сейчас говорили об ощущениях трехнедельной давности, которые вам сейчас уже даже самому трудно вспомнить. Ну, ваша история довольно широко известна. Мы, Радио Свобода, передавали самиздатские тексты, в которых изложено это дело вашего непереизбрания. Вот, мы напомним об этом нашим слушателям, но сейчас хотелось бы узнать, что случилось после этого, и когда, и как вы все-таки выехали.
5: Хорошо, но моя история, к сожалению, очень проста и малоинтересна, по-видимому, для радиослушателей. После того, что я был уволен из института, я дважды обращался с личным письмом к президенту Академии наук СССР, объясняя ему, что меня поставили перед абсолютно трагической альтернативой покинуть родину или остаться без работы с семьей из четырех человек, без возможности публиковаться и так далее, и так далее. Я не получил ответа от президента Академии, хотя оба письма были, безусловно, доставлены ему. С некоторым опозданием я, правда, получил коротенькую записку от заведующего отделом кадров Академии, где было сказано только, что мое увольнение было проведено без нарушения процессуальных норм. Впрочем, на это я ведь и не жаловался. Когда мне стало ясно, что никакую работу в СССР я найти никогда не смогу, я подал заявление о выезде в Израиль и очень быстро получил разрешение. Без на это я пожаловаться не могу. Мне повезло гораздо больше, чем сотням других людей. Однако, к сожалению, моя младшая сестра тяжело заболела, и я не мог выехать в положенный срок. Я просил о продлении, которое, опять-таки, охотно и без всяких сложностей было мне дано. После этого я задержался вот еще на 4 месяца в Москве, когда сестра пришла в некоторую, ну, скажем, норму. Во всяком случае, я счел, что теперь я могу уехать. Я снова пришел в АВИР с просьбой подготовить мне визу положенным порядком, и что я собираюсь выехать. Тут начались некоторые действительно сложности. Готовые и уже оплаченные визы не были мне выданы работникам АВИРа в последний момент без какого-либо объяснения причин. Единственное, что было сказано, оказывается, вы не работаете уже 11 месяцев. Ну, конечно, работники АВИРа все время знали, что я не работаю. Я все документы подал же в это время. И я и не мог работать никак, никоим образом. То есть я, конечно, работал очень активно, я занимался научной работой. За эти 11 месяцев я написал 1,5 книги и несколько, ну, я считаю, совсем неплохих статей. Но это же, так сказать, советским властям, это для них не работа. Я нигде не служил. Хотя у меня были средства к существованию вполне, но виза мне не была выдана. А в то же время работники районной милиции стали приглашать меня для беседы, утверждать, что я веду паразитический образ жизни. Хотя у меня были документы, подтверждающие, что незадолго до своего ухода с работы я получил деньги за изданные в Советском Союзе переводы книг. Кроме того, вышел ряд моих работ за границей, и через советскую экспортно-импортную организацию ВААП я тоже получил довольно крупные суммы. Плюс деньги за кооперативную квартиру, которую я сдал, позволяли мне жить, ну, не могу сказать безбедно, но во всяком случае я существовал совершенно нормально. Кроме того, работала моя жена и получала очень высокую зарплату в 300 рублей. Тем не менее, работники милиции составили протокол на том, что я являюсь паразитом и тунеядцем, злостным, и предупредили меня, что если я в течение месяца не устроюсь, то они пришлют мне официальное предупреждение, а после этого в трехмесячный срок меня будут судить и вышлют из Москвы. Ну, сами понимаете, в каком приятном состоянии я находился. Квартиры у меня фактически не было, поскольку я ее сдал и деньги внес в уплату за визы. А надо напомнить, что каждый уезжающий из СССР за отказ от советского гражданства платит 500 рублей. По официальному курсу примерно около 600 долларов.
4: На вашу семью это значит?
5: Ну, нас двое. Только за отказ от гражданства мы должны были заплатить 1000 рублей, потом по 270 или что-то в этом роде за визы, за гербовые бумаги и так далее. То есть очень крупную сумму. Забавно, что если за отказ от советского гражданства надо платить деньги, то, по-видимому, при получении советского гражданства каждый юный гражданин СССР должен получать деньги от советского государства, иначе непонятно, почему их приходится возвращать. Ну вот, ну пришлось пережить некоторые, вот, примерно это продолжалось 3 недели, и должен сказать, что я чувствовал себя не очень приятно. АВИР отказывал в выдаче визы, не объясняя, когда это произойдет, а милиция угрожала вот такими действиями. Ну, ничего страшного в действительности не случилось. Так же неожиданно, как отказали, так же неожиданно и разрешили. В некий день мне сказали, что я могу прийти и получить немедленно. Что я и сделал, и через 10 дней из Москвы отбыл.
4: Ну, и выезд состоялся когда?
5: Тоже интересно. Я должен был выехать 26 мая. По всем положенным правилам мы явились за 2 часа до начала официального таможенного досмотра на аэродром. У нас было при себе на 4 человек 4 чемодана, с детским бельем, простынями, десятком книг и десятком пластинок. Больше у нас ничего не было. Ну, посуды еще было чуть-чуть. Таможенники все время говорили мне, что еще не пора смотреть, что надо подождать. А когда уже, собственно, была пора совершать таможенный смотр, сказали, что они этого делать не будут. И что я должен был это делать накануне. Хотя нигде не написано, что я должен был это делать накануне. Я сказал, что же мне делать, ждите. Меня заставили ждать 5 или 6 часов. Рейс мой улетел. После чего мне сказали, что на самом деле я теперь должен поехать менять билет. От аэродрома до КАС примерно 40 километров или даже больше расстояния. После того, что я поменял билеты и провел с детьми на аэродроме еще 4 часа, состоялся таможенный досмотр, он весь занял, ну, может быть, 30 минут, а может быть, даже и меньше. Потому что, собственно, смотреть-то было нечего. Ну вот, на другой день уже без осложнений мы вылетели.
4: В общем, день у нас... На прощание еще раз показали Кузькину мать, да?
5: Да, показали так слегка, пытались показать. Очень раздражало, что таможенники при этом были вполне культурными людьми. Один из них, листая любимые мои книги, Пастернака и Ахматова, сказал, а книжечки недурственные и дорого платили. Они прекрасно понимали, что такое Пастернак и что такое Ахматова. Они перебрасывались иностранными фразами, очень бойко с проходившими пассажирами. То есть это, к сожалению, люди, которые приобщились к культуре. Это вдвойне было обидно, ну что поделаешь.
4: Первые 3 недели в Вене. Какие впечатления, что происходит?
5: Очень трудно ответить. Ситуация моя нестандартная. Меня встретили коллеги и друзья. И я устроен гораздо лучше, чем, конечно, в среднем эмигрант. Совершенно невероятно поражает до боли, до усталости непривычная доброжелательность всего, и вещей, и людей. Натыкаешься на каждом шагу на то, что все сделано так, чтобы было удобней, так, чтобы было приятней, так, чтобы было легче. Ну, это вот как ни странно, это утомляет. Главное впечатление – некоторой растерянности, впечатление такого сказочного путешествия и отпуска, который вот-вот должен кончиться же когда-то и придется вернуться к обычной жизни. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что у меня, конечно, очень нестандартная ситуация. К тому же у меня много профессиональных контактов, я очень занят и сильно устаю. Но если нужно, так сказать, по какой-то шкале оценить мое пребывание, я бы по советской шкале, я бы, конечно, сказал, что это 5 с плюсом. Ни одной отрицательной эмоции после расставания с советскими таможенниками я не испытал до сих пор.
4: Вы уже читаете лекцию? И заключительный вопрос, очень стандартный, но в такой ситуации, конечно, необходимый, о дальнейших планах, краткосрочных, среднесрочных.
5: У меня с планами тоже более или менее все совершенно, к счастью для меня, очевидно. У меня есть приглашение, подтвержденное только что университетскими властями, на профессорское место в Монреальский университет, Университет де Монреаль, Франсез. Я мечтаю приступить к занятиям в положенный срок где-то в первых числах сентября. Сейчас просто ожидаю канадской визы, которая должна быть оформлена в течение месяца-полутора. Предполагаю также, что в ближайшие дни, если австрийские власти сочтут возможным выдать мне паспорт, необходимый для пересечения границы, съездить с рядом лекций в западногерманские университеты. Имею примерно 10, что ли, 8 или 11, я не помню сейчас, предложений выступить с докладами и лекциями в университетах Западной Германии. Вот таковы планы пока. Хорошо в Вене. Я был бы очень рад, если бы большинство моих друзей было бы сейчас со мной. Страдаю я только от того, что, хотя я знаю, что от аэродрома Швехат до Москвы 2 часа полета, разделяют нас миллионы километров и световые годы даже. Вот от этого только очень больно.
3: Это было интервью с кандидатом филологических наук Игорем Мельчуком, молодым лингвистом, выехавшим в конце мая из Советского Союза за границу. Его турне по ряду западногерманских университетов состоялось, и после Международного конгресса лингвистов в Вене в конце этого месяца он, как и предполагалось, переедет в Канаду и приступит там к своей преподавательской и научной деятельности.
6: Эфир 18 августа 1977 года. Золотой запас свободы. К истории русской революции. Первый Всероссийский съезд Советов. Передачу подготовили Виктория Семенова и Виктор Лавров. Эфир 18 июня 1977 года.
7: Вернемся к истории. Передачами под этой рубрикой «Радио Свобода» отмечает 60-летие революции.
8: Сегодняшнюю передачу ведут Виктория Семенова и Виктор Лавров. Итак, от революции к революции, как это было? Люди, события, факты. Начало июня 1917 года по старому стилю. Первый Всероссийский съезд Советов.

0: Ровно 60 лет тому назад. Сегодняшние выходные дни пришлись тогда на понедельник, вторник, 5-6 июня 1917 года по старому стилю. Передаем последние известия тех дней. Петроградская газета «Речь».
1: В правительстве. Министр-председатель Временного правительства, князь Львов, обратился к Родзянко с письмом об освобождении Таврического дворца, который отводится для нужд учредительного собрания. Временное правительство постановило распустить нынешнюю Центральную Петроградскую думу. Новая дума начнет функционировать через 12 дней.
0: Известия по стране. Московская газета «Русские ведомости» от 6 июня 1917 года по старому стилю.
1: Севастополь. В Черноморском флоте произошли волнения. Передают об уходе в связи с событиями командующего Черноморским флотом адмирала Колчака. Военным и морским министром Керенским отдано распоряжение о принятии решительных мер для водворения порядка и об аресте зачинщиков.
2: Петроград. Прокурор судебной палаты Каринский предложил комиссару 6-го Выборгского подрайона объявить анархистам, захватившим особняк Дурново, чтобы они в течение 24 часов очистили этот особняк. В противном случае особняк Дурново очистят от анархистов силой.
1: 5 июня истек уже однажды продолженный срок для выселения большевистских организаций, захвативших дворец Кшесинской. После горячих споров они дали свое согласие очистить дом в течение 6 дней. Об этом присяжному поверенному Хесину была выдана на бланке большевистской партии расписка за подписью Свердлова.
2: В Москве собрался многочисленный Всероссийский съезд духовенства и мирян в преддверии Церковного собора. По предложению священника Матвеева съезд почтил вставанием память борцов за Родину, за ее свободу и за свободу Церкви. Делегаты пропели хором «Вечную память» и «Со святыми упокой».
0: Ровно 60 лет тому назад страна находилась накануне знаменитого июньского наступления. Шла 150-я неделя Первой мировой войны. Петроградская газета «Новое время».
1: К примеру Петрограда последовала Москва. Там также организуются женские батальоны смерти. В батальоны смерти в Москве уже записалось до 8 тысяч женщин.
2: Вести с фронтов. На Кавказском фронте курды и турки перешли в наступление, потеснили наши части, но затем нашими резервами были выбиты штыками и обращены в бегство. Западные и румынские фронты. Без перемен обычная перестрелка.
0: Лондонская газета «Таймс» от 18 июня 1917 года.
1: В течение всей ночи германцы вели усиленный артиллерийский огонь по нашим позициям в Шампани. К югу от Ипра обращена в бегство партия германских разведчиков.
0: В обстановке 60 лет тому назад в Петрограде открылся первый Всероссийский съезд Советов, своего рода грандиозное собрание победителей февральской революции. Первый в стране совет образовался в Петрограде в день победы революции, 27 февраля. Председатель Совета министров императорского правительства князь Голицын подает в отставку. Государственная дума отказывается подчиниться указу царя о роспуске. Образует временный исполнительный комитет. К зданию Государственной Думы стекаются толпы народа, солдатские батальоны. Там же, в Таврическом дворце, собираются члены арестованной за месяц до этого рабочей группы военно-промышленного комитета. И вместе со столичными социалистами, депутатами Думы, образуют исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов. 2 марта от престола отрекся император Николай II. В тот же день на переговорах исполкома Совета с Комитетом Государственной Думы было образовано первое временное правительство. Однако властью в Петрограде остался Совет. В его подчинение передали себя восставшие солдаты Петроградского гарнизона. 2 марта Совет рабочих и солдатских депутатов образовался в Москве. Вскоре советами покрылась вся страна. Советы как бы взяли рухнувшую власть по всей бывшей империи. В русской армии образовались войсковые комитеты.
3: За три прошедших с тех пор месяца главенство советов привело страну на грань почти полной анархии. Советы экспроприировали товар у купцов, издавали свои местные законы, не подчинялись распоряжениям временного правительства, в войсках отменяли приказы командования. Местные советы порой шли даже на отделение от остальной России. В начале июня 1917 года некто Трунин объявил себя президентом, а городок Кирсанов под Тамбовым своей автономной республикой. Уже месяц как тянулось громкое дело с Кронштадтом, совет которого объявил себя полновластным хозяином в городе и установил особый порядок для сношений с остальной Россией. Объявляли себя автономными даже железные дороги. 60 лет тому назад, 3 июня 1917 года по старому стилю, представители этих советов съехались в Петроград на свой первый съезд.
0: Вспоминает видный в то время большевик, участник съезда Шляпников, впоследствии расстрелянный в сталинских чистках. Книга Шляпникова, 17-й год.
4: В вечерний час 3 июня в большом зале бывшего дворца Меньшикова, тогда кадетского корпуса на Васильевском острове, собралось около 800 делегатов, несколько сот гостей и представителей печати. Все занимали отведенные им места. Причем левые группы съезда заняли свои традиционные места на левом фланге от трибуны. Большинство съезда принадлежало социал-соглашательским элементам, и его открытие знаменовало победу этого направления по всей стране от тыловых съездов совета городов до фронтовых съездов солдат. Чиидзе, Церетели, Керенский вызывали всеобщий восторг. Лишь небольшая часть съезда, состоявшая из социал-демократов, большевиков и интернационалистов, группа Мартова, Луначарского, Троцкого, держалась демонстративно сдержанно и не принимала участия в овациях, здравицах и вставаниях. Съезд был открыт краткой речью председателя исполкома Петроградского совета Чхеидзе.
0: Стенографический отчет Первого Всероссийского съезда советов.
5: Объявляю заседание Первого Всероссийского съезда открытым. Товарищи, велики ваши права. Права эти совпадают с правами Великой Победоносной Русской Революции. Но, товарищи, еще более велики ваши обязанности перед революционной Россией. Скажу больше, перед всем миром. У нас сегодня есть символ единения всех революционных сил. Припомните день 3 июня 1907 года, когда наши товарищи были заточены в тюрьмы, когда была разогнана Дума, и вот эти люди, которые были заточены в тюрьмы, сидят здесь.
1: Чхеидзе целует Церетели. В зале появляется Керенский. Его встречают бурными аплодисментами.
5: Съезд всероссийский, преддверие будущего Всероссийского учредительного собрания, должен сказать свое беспристрастное слово.
6: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «От революции к революции. Как это было?» Люди, события, факты.
3: Душным вечером 3 июня 1917 года председатель Петроградского совета Чхеидзе открыл первый Всероссийский съезд советов. Съезд был задуман социалистами как смотр победителей февральской революции, как демонстрация революционных сил России. 3 июня 1917 года по старому стилю, в день открытия Всероссийского съезда Советов, в его работу вмешались события бурных дней того времени. Накануне Временное правительство выслало из России швейцарского левого социалиста Роберта Грима. Известность свою он приобрел в сентябре 1915 года как председатель Циммервальдской конференции социалистов и как один из самых активных пацифистов. Гриму предъявили шифрованную депешу, из которой следовало, что он находится в сношениях с германским правительством. Высылка Грима била по престижу ленинцев, Троцкого и левого меньшевика Мартова, с которым Грим был особенно близок. Первый Всероссийский съезд Советов сразу же увяз в спорах вокруг высылки Грима из России. Спор этот и задаст тон всему смотру революционных сил. Из Всероссийского он превратится в смотр сил между фракциями социалистических партий в Петрограде.
0: Четвертое июня 1917 года по старому стилю. Наступил второй день Всероссийского съезда Советов. На повестке дня отношение Советов к Временному правительству. Этот, в то время воскресный день, будут впоследствии в восторженных тонах описывать все учебники, хроники и работы по истории большевистской власти. Вот, к примеру, выдержка из политиздатовской биографии «Ленин».
1: Выступавший с большой речью министр почт и телеграфов коалиционного правительства и лидер меньшевиков Церетели заявил: «В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». И в этот момент из середины притихшего зала раздался громкий, уверенный и решительный голос: «Есть такая партия». Это был голос вождя большевистской партии Ленина. По свидетельству очевидцев, он прозвучал как удар грома, произвел ошеломляющее впечатление, вызвав замешательство в зале и смятение в президиуме. Гул прокатился по всему залу. Сбитый с тона неожиданной ленинской репликой, Церетели быстро закруглился. А Ленин уже подымался на трибуну. Он произнес сильную речь.
3: Трудно сказать, какие свидетели нарисовали эту картину для одного из сегодняшних главных идеологов партии Поспелова, который руководил писанием официальной биографии Ленина. Давние предшественники на посту Поспелова, Покровский и ликвидированный Сталиным Янукидзе, выпустили в 30-м году стенографический отчет о Первом съезде Советов. Отчет отмечал каждую реплику с места, каждую реакцию зала. Ленин не выкрикивал «Есть такая партия». После ленинской реплики «Есть» замешательство и гула в зале не произошло. И по вполне понятным причинам. За 2 месяца пребывания Ленина в Петрограде к манерам вождя большевиков уже успели привыкнуть. Ленин мог неожиданно и без приглашения появиться на заседании, например, Петроградского совета, прервать оратора и потребовать для себя внеочередного выступления. Выступив, Ленин зачастую сразу же уходил с заседания, не удостоив своим вниманием ответные выступления присутствующих. Прервать же с места оратора для Ленина было обычным делом. И потому прерванный Лениным меньшевик Церетели вовсе не был сбит с толку. Но послушаем теперь самого Церетели, как он описал этот момент на заседании Всероссийского съезда Советов 4 июня 1917 года по старому стилю. Книга Церетели «Воспоминания о февральской революции».
5: Когда в ответ на восклицание Ленина я сказал ему, что описываю политику большевиков на основании его собственных заявлений, и что мы с интересом выслушаем то новое откровение, которое он, по-видимому, собирается поведать, Ленин попросил слова и сейчас же, после окончания моего доклада, поднялся на трибуну, чтобы при напряженном внимании съезда дать объяснение по поводу своего восклицания с места.
3: Стенографический отчет о Первом Всероссийском съезде Советов не передает реакции зала на эту довольно откровенную речь Ленина. Поэтому нам придется дополнить стенографический отчет воспоминаниями Николая Суханова, члена исполкома Петроградского совета и активного участника съезда советов. Тогда, в июне 17 года, левый социал-демократ Суханов называл себя индивидуальным большевиком и был близок к умеренным большевикам типа Каменева и Муранова.
6: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «От революции к революции. Как это было?» Люди, события, факты.
3: Шестьдесят лет тому назад. Воскресенье, 4 июня 1917 года по старому стилю. Петроград, бывший дворец Меншикова, зал кадетского корпуса. Второй день Всероссийского съезда советов. Воспроизведем обстановку на съезде по стенографическому отчету и книге Суханова «Записки о революции».
0: Николай Суханов.
7: В качестве оппонента Церетели выступил сам Ленин, вышедший на солнечный свет из своих подземелий. В непривычной обстановке, окруженной враждебной толпой, смотревшей на него как на дикого зверя, Ленин, видимо, чувствовал себя неважно и говорил не особенно удачно, беспорядочно, без стержня. Но в его речи были замечательные места, ради которых об этой речи необходимо вспомнить.
0: Стенографический отчет Первого Всероссийского съезда советов. Говорит председатель съезда.
8: Слово предоставляется товарищу Ленину.
9: Предыдущий оратор, гражданин министр почты и телеграфов, говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю, есть. Ни одна партия от этого отказаться не может. И наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком. Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ. Ни одна партия не может от этого отказываться.
0: Николай Суханов о реакции в зале съезда советов.
7: Это было ново, любопытно и очень важно. Это было первое открытое заявление Ленина о том, что в его устах означал лозунг «Вся власть советам». Власть должна принадлежать целиком пролетарской партии Ленина, которая борется за власть целиком. Другая сторона дела – та, что Ленин готов взять всю власть каждую минуту, то есть когда его партия находится в заведомом меньшинстве. В апреле большевистский вождь призывал учиться быть в меньшинстве, иметь терпение, завоевывать советы, добиваться в них большинства и передать им, советам, всю власть в центре и на местах. Ныне же Ленин, не имея терпения, не добившись большинства, не завоевав советов, требует диктатуры для одной своей партии. Возможно, что в тайниках ленинской головы никогда и не было иного толкования первоначальных апрельских лозунгов. Но обнародовать это толкование Ленин счел уместным и своевременным ныне, впервые. Теперь, что же стал бы делать Ленин, когда бы в любую минуту стал у власти? Я приведу его подлинные слова, цитируя по правде от 16 июня старого стиля.
9: Наш первый шаг, который мы осуществили, если бы у нас была власть, арестовать крупнейших капиталистов, подорвать все нити их интриг. Без этого фразы о мире без аннексий и контрибуций – пустейшие слова.
0: Здесь Николай Суханов добавляет в сноски.
7: Лично у меня осталось в памяти, что Ленин сказал именно арестовать 200-300 капиталистов. В других газетах В этом же роде. Но будем больше собственных ушей верить правде.
9: Вторым нашим шагом было бы объявить народам отдельно от правительств, что мы считаем всех капиталистов разбойниками. И Терещенко, который ничуть не лучше Милюкова, только тот немножко поглупее, и капиталистов французских и английских, и всех.
0: Член исполкома Петроградского совета Николай Суханов вспоминает о реакции в зале съезда советов на эти слова Ленина. Книга Суханова «Записки о революции».
7: Дальнейших шагов Ленин не перечислил, отвлекшись случайными мыслями. Он только сказал, что большевистская власть выступила бы с предложением всеобщего мира. Но первого и второго шага было во всяком случае достаточно, чтобы весь зал ахнул от неожиданности, от нелепости такой программы. В качестве программы будущего большевистского правительства оба шага Ленина были поистине нелепы и показались немало непривлекательны даже для маленького левого сектора. Недоумение от речи Ленина отразилось совершенно явно и на лицах, и в разговорах крайне левой съезда советов. В глазах же большинства съезда герой Керенский, выступавший вслед за Лениным, одержал над ним блистательнейшую победу.
0: Стенографический отчет Первого съезда советов. Второе заседание 4 июня 1917 года по старому стилю.
10: Товарищи, задача наша объединенных русских социалистических партий и русской демократии, задача наша заключается именно в том, чтобы не допустить такого конца, который был во Франции 100 лет тому назад. Чтобы наши товарищи, которые были на каторге и вернулись, не вернулись бы туда обратно. Чтобы товарищ Ленин, который был за границей, мог бы и дальше здесь говорить и не возвращаться к себе в Швейцарию. Какие же средства нам предлагают? Арестовывать русских капиталистов? Товарищи, я с глубоким уважением отношусь к доктрине марксизма, но таких элементарных детских вещей никогда марксизм никому не предлагает. Я должен сказать, что, вероятно, сам гражданин Ленин забыл, что такое марксизм. Социализм никогда не предлагал переносить вопросы экономической борьбы, вопросы хозяйственной жизни государства в плоскость, где пользуются рецептами первобытных правителей, азиатских деспотов, арестовывать людей. Вы, сидящие здесь большевики, предлагаете детские рецепты. Вы предлагаете средства борьбы, осужденные и осмеянные научным марксизмом. Арестовывать, разгромить, убить. Что же вы, социалисты или держиморды старого режима? Вы предлагаете путь дальнейшего разрушения. Из этого хаоса, как феникс из пепла, восстанет диктатор, который нас арестует, и вновь мы останемся с разбитым корытом. Наш долг российской демократии — сказать: не повторяйте ошибок истории. Нас зовут на путь, который, как когда-то Францию, приведет Россию к новой реакции, к новым потокам демократической крови.
3: Ровно 60 лет тому назад, 5 июня 1917 года по старому стилю, в Петрограде шел первый Всероссийский съезд советов. Подавляющее большинство на съезде было у социал-демократов и социалистов-революционеров. Ленин и его партия оказались в незначительном меньшинстве. Но именно на этом съезде Советов Ленин впервые заявил, что его партия готова в любую минуту взять власть. И дело было не только в особенности мышления Ленина. Дело было не только в уверенности Ленина, что он знает, что лучше для страны, для народа, и не только в том, что Ленин был готов арестовывать, прибегнуть к насилию над массами, о чем он неоднократно заявлял еще в эмиграции. В обстановке общественного разброда, отсутствия авторитетной власти, ослепления социалистов сверхдемократией, при все растущей, уже вооруженной угрозе со стороны большевиков, в этой обстановке Ленин сменил тактику своих апрельских тезисов. Уже подтягивались к столице большевизированные матросы-анархисты из Кронштадта, уже готовила оружие Красная гвардия. 10 июня 1917 года Ленин сделает первую, пока неудачную, попытку захватить власть.
0: От революции к революции. Как это было? Люди, события, факты. Вели передачу Виктор Лавров и Виктория Семенова.
11: Эфир 18 июня 1977 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: каждого. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
0: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые

0: 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны. Почему в 21 веке возможны захватнические войны. Как демократии превращаются в диктатуры. Как диктаторы готовят почву для репрессий. И зачем нужны революции.
2: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
6: Касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению.
7: Власть расписалась в своем бессилии. Сторонники войны объясняют, почему государство перекладывает закупки ПВО на бизнес. Почему же это плохая идея?
8: В Крыму нет бензина.
7: Заканчивается бензин и терпение у военных блогеров. Они переживают за сухопутный коридор в Крым. Оправданы ли их страхи?
9: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Агентство Bloomberg подсчитало, что объем переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет. Приближается летний сезон, а Украина уже атаковала 8 из 10 важнейших заводов по переработке топлива. В оккупированном Крыму бензин уже по талонам, но Кремль уверяет, ситуация стандартная.
10: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблемы.
9: Уровень властей оккупированной части Запорожской области называет атаки на трассе Новороссия временными трудностями. Об их последствиях мы вам сейчас расскажем.
11: Так жители аннексированного Крыма радуются нескольким бензовозам, которые везут топливо на местные заправки. Накануне власти оккупированных территорий заявили, что с 31 мая продажа бензина будет ограничена. 95-й только по талонам, 92-й – 20 литров на одну машину. На продажу топлива в канистре с 31 мая – запрет. Чиновники называют меру временной и просят жителей потерпеть месяц. А когда топливо все же появляется, на дорогах возникают километровые пробки. Перебои с топливом начались после ударов ВСУ по логистическим маршрутам, которые связывают аннексированный Крым с Россией. Ранее украинские военные атаковали нефтяной терминал «Феодосия», а также паром.